Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромет-центра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое новшество ввели банки Беларуси и насколько много миллиардеров.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с делегацией правительства Индонезии. Стороны обсудили реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Александр Лукашенко подчеркнул, что официальный Минск готов развивать взаимодействие с Джакартой в любых направлениях. Политик отметил, отечественные компании и структуры обладают достойными компетенциями, особенно в сфере сельского хозяйства. Правительство Индонезии подтвердило интерес к развитию сотрудничества с Беларусью. Банки нашей страны теперь вправе собирать информацию о местонахождении своих клиентов. Новшество вступило в силу вчера. Финансовые учреждения обязаны собирать ряд данных о пользователе, пока он взаимодействует с интернет-сервисами компании. В числе таких записей – геолокация. Если она резко становится другой, то платежные операции могут заблокировать. Такое решение объясняют тем, что мошенники порой взламывают аккаунты людей через фальшивое местоположение. Тем не менее, пользователь должен одобрить сбор новой информации в сервисе или приложении банка.
0: К новостям в мире.
1: Верховный суд США признал недействительным один из указов президента страны Дональда Трампа. Речь идет о том документе, что ограничивал предоставление американского гражданства по праву рождения. В частности, госорганы должны были не применять такой механизм к тем детям, чьи родители находятся на территории Соединенных Штатов незаконно. Верховный суд США посчитал, что право на получение гражданства гарантировано Конституцией страны и не может быть ограничена президентом. К новостям регионов. Уборка зерновых культур началась в Минской области. Торжественный старт такого процесса прошел в одном из хозяйств Клецкого района. В мероприятии принял участие глава центрального региона Алексей Кушнаренко. Он подчеркнул, что аграрии обладают всей необходимой техникой для сбора урожая. Также руководитель поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. Среди прочего, Алексей Кушнаренко отметил, организациям Минской области нужно собрать 3 миллиона тонн зерна в этом году. И в завершение выпуска. Около 3300 человек на нашей планете являются миллиардерами. Соответствующий отчет выпустил швейцарский банк UBS. Как отметили в учреждении, показатель почти на 15% превышает уровень прошлого года. Чаще всего столь богатые люди обладают активами стоимостью не более 50 миллиардов долларов в эквиваленте. Больше всего миллиардеров живет в США, свыше 1000 человек. На второе место можно поставить Китай, а на третье – Индию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну вот и он. Четверг, а точнее только его начало. Мы с вами на волне 97.4 FM. Всем привет.
2: Привет, привет. Улетное утро на связи. Юлия Умарова и Женя Тихонов. И что тут можно сказать? Ну, хорошо же, что пятницу можно праздновать на день раньше.
1: Ведь завтра уже один из самых, если не самый важный праздник нашей страны. День независимости Республики Беларусь. Об этом мы еще не раз скажем в нашем эфире. И даже в других шоу тоже скажут, не переживайте. Но чтобы все во все вникнуть, нужно сегодня еще как бы проснуться, потому что на этом неделе не заканчивается.
2: Именно так, поэтому скоротать этот день будем вместе с Минской волной. Давайте сделаем по-настоящему этот день четверга предпраздничным, но особо не меняем курса, поэтому приемники громче, у нас тут новости.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Температура воздуха максимальная утром и днем от плюс 21, что сейчас не ощущается, если что, по северо-западу, до плюс 33 по юго-востоку.
2: В Минске также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди нас ждут, вероятность их 80-90%, а также гроза. Температура воздуха утром от 20 до плюс 22, днем до плюс 25.
1: Ну что ж, уже не так хотя бы жарко, хотя бы,
2: хорошо,
1: да, не такая духота. Да и должны же мы уже когда-нибудь увидеть тот самый летний июльский дождь.
2: Угу,
1: июльский
2: с
1: дождь.
2: Грозой.
1: Конечно же. Поэтому сегодня режим легкой прохлады, и мы эфиром этим будем вторить.
2: Да, будет ли гороскоп таким же освежающим, как и погода, на этот вопрос ответим под конец часа.
1: В середине мы узнаем имя победителя в рубрике «Вылетит и поймаешь» того самого, кто отправится в Пикселенд.
2: Ну и жара выявила слабые места Германии. Хотя, знаешь, слабых, как известно, не обижают. Мы, ну, все же позволим себе один рассказ о них в этом часе.
1: Ну что же, поскольку сегодня все должно быть легко, то и музыка должна быть соответствующей. Угу. Поэтому делаем громче, ну или тише.
2: Как
1: в любом
2: кому
1: случае,
2: нравится.
1: В любом случае, наслаждаемся вместе.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Вот что мы все о белорусской погоде, да, о белорусской. Ты слышал, Жень, что в Германии происходит?
2: Нет.
1: Аномальная жара ударила по стране, как, собственно, и у нас. Но только если у нас самая главная проблема – это не заработать солнечный удар, то там сразу всплыли все слабые их места.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: И оказалось их много. Например, трамваи остановились.
2: Так.
1: Потому что асфальт расплавился. Да, герметизирующие швы на рельсах просто потекли. Немцы, у которых все работает как часы, не могут запустить трамвай из-за того, что солнце слишком сильно припекло. А в Эссене там вообще пришлось рельсы менять.
2: Ну,
1: представляешь?
2: На самом деле представляю, потому что и хотя, с другой стороны, казалось бы, да, столько хвалили европейские дороги,
1: да,
2: что они ко всем условиям погодным готовы, но, как оказалось, нет.
1: Организованные немцы говорили они.
2: Но, с другой стороны, это еще ладно, потому что это, в принципе, цветочки. Потому что самое страшное — это то, что система здравоохранения просто не выдерживает. Больницы, школы, дома престарелых, кондиционеров — нет. Немцы уже вовсю критикуют правительство. Где адаптация к изменению климата? Вопрос хороший. Где пункты охлаждения? Где кондиционеры и все вот это? И знаете, они правы. Когда в стране плавится асфальт и останавливается транспорт, то это серьезный звонок.
1: Даже не могу представить, знаешь, чтобы у нас подобные вещи происходили. Буквально вчера ехала по нашим дорогам и просто глаз радовался. Зеленостроевцы уже вечером начали поливать цветы вдоль дорог, зелень все освежили. Все чистенько, ухоженно, свежо, ну ты знаешь. И за это хочется сказать спасибо нашим коммунальщикам, которые работают, не покладая рук, чтобы город был красивым и безопасным.
2: Вот знаешь, на самом деле все-таки есть одной категории людей в Германии, к которым эта жара на руку. Знаешь,
1: но
2: каким?
1: Ну, кому?
2: Это, конечно же, мигранты с Востока, потому что наконец-то их родной климат пришел вместе с ними. Переехал, вот интересно, только ему визу выдали. В общем, немцам, на самом деле, наш бы опыт перенять, честное слово. Поэтому оставим их, потому что у нас тут есть свои планы.
1: И они гораздо интереснее. Скоро мы запускаем игру под названием «Вылетит и поймаешь», поэтому держитесь ближе приемников.
0: Улетно утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Слушайте, дорогие, но пока мы держим в голове, что завтра у нас День независимости Республики Беларусь, мы же не можем упускать и другие важные даты и праздники нашего региона. Причем не только масштабов страны, но и целой этнической группы, ну, конкретно славянской. Скоро Купалья, и мы знаем, как его провести.
2: И хочется, знаешь, сделать день не даты из учебника, а личным таким наброском, эскизом.
1: Да.
2: Поэтому пишем наш черновик прямо сейчас и приглашаем вас сыграть с нами в игру «Вылетит и поймаешь», где главный лот на сегодня – это билеты в Центральный ботанический сад. Там 4 и 5 июля пройдет яркий праздник «Купальские огни».
1: Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. Ну а в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходной всей семьей.
2: 4 и 5 июля, напомним, эти выходные уже,
1: да.
2: Суббота и воскресенье, поэтому ничего не планируйте и в ближайшее время тоже освободите свое время, нам понадобится ваше внимание, потому что в одной из песен прозвучит секретная отбивка, которую нужно запомнить, расслышать и прислать нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Как и всегда, еще одно главное условие. Если вы окажетесь сегодня самым первым и самым точным, в таком случае билеты в ботанический сад ваши. И, конечно же, вот выбирайте любой из них. Четвертое, пятое, главное, придите, главное, насладитесь праздником вместе с семьей, ну и, конечно же, вместе с согражданами. Что может быть лучше?
2: Лучше может быть только наша музыка, поэтому жмем руки, то, что мы договорились сыграть в ближайшие 5 минут, и расходимся.
1: Договор.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Перепрыгиваем с часа на час, с рубрики на рубрику. Да, это наше улетное утро. Здесь прямо сейчас будем выбирать победителя в нашем интерактиве. Мы уже нашли того, кто допрыгался.
2: Да, это я так понимаю. Я теперь понимаю, почему у нас с тобой настолько крепкие ноги, потому что мы тут прыгаем чуть ли не со всего на все. В общем, да, мы нашли нашего победителя, также который правильно назвал нашу фразу и оказался первым. Прыг-скок через костерок. Вот такая фраза у нас была сегодня между песен спрятана. Только просим поаккуратнее, когда будете это делать. Традиции традициями, но если ваша, скажем так...
1: Но голеностопы вам спасибо не скажут. Разминайтесь,
2: да. Поэтому, да,
1: этим.
2: Не советуем, если у вас нету дня ног, прыгать через костер. В любом случае, кому сегодня удалось допрыгать до финала и остаться победителем, так это Вере, номер которой заканчивается на, 72-92.
1: Ура, ура, ура! Вера, мы вас поздравляем, всей нашей редакции. Ждите сообщения от редактора и уже дожидаемся 4 и 5 июля, чтобы отправиться в Центральный ботанический сад, потому что именно там пройдет яркий праздник «Купальские огни».
2: Вас ждут старинные обряды, рыцарский турнир, живая музыка и фудкорт. А в финале каждого вечера грандиозное огненное шоу и шествие с факелами. Проведите выходные всей семьей.
1: Ну и пока Вера уже ликует от своего подарка и выигрыша в этот... Сегодня какой день недели? Четверг. Слушай, у меня все смешалось. О-о-о. Да, и кони, и люди. Но, друзья, мы не унываем. Переходим к следующей рубрике. Она носит гордое название «Гороскоп». Поэтому узнаем, что ждет в этот день каждого знака зодиака.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что ж, четверг, последний рывок перед выходными. Мы почти у цели, друзья.
2: О, да.
1: Осталось только свериться с гороскопом, чтобы все у нас прошло по плану.
2: Да, с другой стороны, не хочется, чтобы все было строго по плану. Хотелось бы некоторый такой люфт.
1: Ну, можно на полях заметки делать.
2: Ну так выйди в поле, да сделай, как
1: ну,
2: говорится.
1: Я же говорю.
2: Так, дорогие друзья, овны, постарайтесь сегодня не погружаться в мелочи и не зацикливаться на деталях.
1: Тельцы, вас ждет день активного общения. Возможно, приятно. Новости от друзей или коллег.
2: Близнецы, будьте настойчивы и упорны, и тогда вы достигнете даже того, что оказалось вам невозможным.
1: Раки, сегодня лучше не перенапрягаться. Угу. Если чувствуете усталость, остановитесь, выдохните и дайте себе время. Вы же все-таки люди, но...
2: Ну, хоть и раки. Львы, есть вероятность удачных совпадений и обстоятельств, которые приведут вас к цели, поэтому доверьтесь моменту.
1: Девы, сегодня вы сможете сделать первые шаги к осуществлению заветной мечты. Ой, завидую вам, девы.
2: Коротко,
1: хорошо.
2: Но ясно. Великолепно. Весы, у вас хватит сил и энергии на все намеченное. Вы способны на многое.
1: Скорпионы, главный совет дня. Не спешите. Обдумывайте каждый шаг. Прислушивайтесь к себе. И все обязательно получится.
2: Стрельцы, спокойствие и самообладание помогут вам справиться со всеми важными делами. Поэтому пользуйтесь моментом.
1: Козероги, продолжайте заниматься текущими делами. Все получится без особых затруднений.
2: Водолеи, ваша коммуникабельность сегодня на высоте. Используйте это для новых знакомств и общения с интересными людьми.
1: И рыбы, сегодня вы будете купаться в лучах славы. Не стесняйтесь показывать свои таланты.
2: Ну что же, наши таланты, это, конечно же, вовремя тоже уйти из эфира, потому что нужно уступить место для новостей, а точнее для Яны Давбенко, которая ими как раз таки и занимается. Поэтому небольшая рекламная пауза и музыкальная, и она в деле. Дожидаемся.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Минздраве и что появилось в Дубае.
0: Новости.
1: Встреча президентов Беларуси и Индонезии началась в Джакарте. Этому предшествовала торжественная церемония с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов. Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. После этого состоялось совместное фотографирование, и лидеры приступили к официальным переговорам. Они проходят в узком и расширенном составах. Подход к проведению плановых КТ и МРТ без контрастирования в государственных медучреждениях изменился в Беларуси. Об этом информирует Министерство здравоохранения. Срок ожидания таких исследований теперь не превысит 30 календарных дней. В ведомстве подчеркнули, что в экстренных ситуациях обследование проводят вне очереди. При возникновении вопросов по записи можно обратиться к администрации поликлиник или больниц. Также для контроля сроков в ведомстве создан специальный чат-бот.
0: К новостям в мире.
1: Ежедневные перевозки нефти в Армузском проливе превысили 10 миллионов баррелей, об этом сообщает ТАСС. Еще 5 миллионов в день доставляют по альтернативным маршрутам. Для сравнения, до начала военной операции против Ирана через пролив каждый день проходило около 20 миллионов баррелей нефти. Ранее постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве официально подтвердил открытие пролива для коммерческих судов и международного судоходства. К новостям регионов. Репетиция видеоинсталляции ко Дню независимости прошла на Кургане Славы. Об этом сообщили в пресс-службе Минблсполкома. Вечерняя программа 3 июля начнется после 22 часов выступлением президентского оркестра. Затем посетителям представят видеоинсталляцию «Голос Кургана». Зрители увидят кадры военной хроники, историю создания мемориала в сопровождении световых эффектов. Финалом праздника станет республиканская акция «Споем гимн вместе» и фейерверк. И в завершение выпуска. В ОАЭ запустили пробную эксплуатацию первую в стране пассажирскую железную дорогу Etihad Rail. Первый участок связал столицу Абу-Даби с восточным эмиратом Фуджейра. В строительстве приняли участие несколько китайских компаний. Железная дорога станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны и в будущем соединит 11 городов во всех 7 эмиратах. Парк линии составит 13 поездов. К 2030 году пассажиропоток прогнозируется на уровне 36 миллионов человек в год.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: 8:08 на Минской волне. Сегодня вся страна просыпается с мыслями о предстоящих длинных выходных. Но прежде чем мы туда доберемся, давайте обсудим кое-что важное. Вот вы когда-нибудь просыпали работу из-за того, что будильник просто не смог вас добудить?
4: Скажу за себя, да. Почти постоянно это бывает. Ровно до того момента, пока я не поступил сюда на службу, скажем так.
3: Особенно по выходным бывает.
4: Какие там выходные? Я именно что в рабочие. Я вообще ничего разбудить не могу. Хоть пушку возле меня ставь или фанфары это там выдавай, все равно не проснусь.
3: Ну так вот, я знаю, что многие такие же в наших рядах и с будильником живут в вечной войне.
4: Ну да.
3: Для таких придумали и вышло приложение, которое заставляет вас делать приседания или отжимания, чтобы отключить будильник. Понимаешь, это не доброе уже, а потное утро какое-то.
4: Но с другой стороны, очень даже энергичное, потому что вы сами, кстати, выбираете мелодию, ставите расписание и даже следите за своей дисциплиной. Заодно и зарядка с утра.
3: Ну, да.
4: Поэтому, если у вас есть проблемы с ранним подъемом, то попробуйте, а потом нам расскажете.
3: Мы пробовать не будем.
4: С другой стороны, просто можно делать ровно то же самое, только без будильника.
3: Ну, а какая мотивация, если без будильника?
4: Худеть к лету, к любому из них.
3: Ну, так себе мотивация, понимаешь? Не проспать на работу, прийти вовремя, это больше, знаешь.
4: Ну да, каждому свое. В любом случае, мы переходим здесь утром в утре к нашим утренним упражнениям, и вот какие планы у нас на этот час, потому что именно это и есть наше упражнение.
3: Да, разыграем билеты на линию Сталина под конец нашего часа в игре «Дозаправка».
4: Да, Юля уже рисует. В середине часа ждет нас сказ о том, как Трамп деньги заработал за свой президентский срок.
3: Юморезка какая-то опять.
4: Да, поэтому, конечно же, разбор полетов в середине часа ждите.
3: И праздники на 2 июля, второе полугодие уже начало свою игру, свою музыку играть, да, поэтому разберем, какие поводы праздники есть сегодня, ну и заодно отметим.
4: Ну да, если получается, что у нас уже и второе полугодие заиграло свою музыку, то и музыка на МВ-радио тоже должна прозвучать. В конце концов 97.4 FM это не только про утренних болтологов Юлию Умарову и Женю Тихонову, но также и про великолепные треки.
3: Поехали.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Да-да, сегодня у многих сокращенный день, что для некоторых уже само по себе повод быть чуть бодрее. Но мы не сдаемся и находим еще пару причин быть веселее, поэтому полетели.
2: Летим высоко, видим, что вот как вы считаете, есть ли жизнь на Марсе? В любом случае, науке это пока что неизвестно, однако есть и люди, которые точно скажут. Да, конечно, на Альфа Центавре тоже. И они празднуют сегодня свой день, день НЛО и уфологии. Веры, что инопланетяне мало того, что существует, но еще и активно нас навещают.
1: Ну, как минимум, Катя Лель нас уже навестила. И это уже не просто какой-то муси-пуси миленькие наши. Это уже как про какие-то такие серьезные веяния.
2: Диагнозы.
1: Да, ну, я бы не сказал диагнозы. Возможно, это как бы... Это происходит от заумья, либо от безделья. Вот, к примеру, вот ты не согласна с этим, а я вот где-то вот все-таки думаю, что жизнь в той или иной форме, она где-то существует.
2: Нет, это 100%, что мы не одни во вселенной. Я тоже в это верю, но конкретно про тех персонажей, которые нам рисуют в фильмах и фильмах, вряд ли.
1: Ну, да, это точно нет. Верите ли вы в существование пришельцев или не верите, это ваше личное дело. То есть, личное дело каждого. Но, как говорилось в секретных материалах, истина где-то рядом. И мне нравится то, что эту самую истину наши ученые все-таки находят. Ну, а всех уфологов, ну, с праздником,
2: с
1: что
2: праздников,
1: ли?
2: С праздников, да. Всех тех, кто каким-то образом к этому причастен, не знаю, у кого
1: истина
2: есть телескоп
1: рядом,
2: сегодня.
1: Да.
2: Ну, посмотрите на звезды, это, по крайней мере, красиво. Но также сегодня еще и Всемирный день собаки. Одного из самых преданных друзей человека, который с нами уже много тысячелетий. Собаки, кстати, это отличный антистресс и лекарство от хандры, который не раз лечит от одиночества и пассивности. Ну, так вообще можно про любого домашнего животного сказать.
1: Даже про мужа, да, наверное, да?
2: Даже про домашних животных, конечно, которые нам продукты поставляют.
1: Очень классно сказано.
2: Ну, а что?
1: С другой стороны, я родился в год собаки,
2: почему?
1: Поэтому...
2: Почему, кому-то можно козу завести?
1: Я родился в год собаки, поэтому этот праздник тоже немножко мне, как бы. И поэтому моей дорогой жене, видимо, придется платить еще налог из-за меня, потому что это со вчерашнего дня он, кстати, вступил и стал обязательным в Республике Беларусь. Так что имейте в виду, ну, а всех пушистых и хозяев или хозяек мы, конечно же, поздравляем от всей души. Купите своему избраннику вкусняшку, скажем так.
2: Да, порадуйте пушистого. Ну и последний повод на сегодня. Это день сюрпризов. Вот кто из нас их не любит? Большинство, я уверена, что согласятся со мной и стремятся их делать, потому что думают, ну раз уж и что-то делать, то грандиозно, умопомрачительно, да, чтобы никто не раскрыл ваших намерений.
1: Никто не раскрыл намерений, главное, чтобы это было с такой помпой, но это не так. Банальное проявление внимания к желанию близкого человека, там, допустим, собойка, собранная поутру, легкий подарок или просто хорошая новость. Все это подходит под определение сюрприза. Сюрприз. Главное, конечно, это эффект неожиданности, но тут и не переборщить. Нужно и сделать этот сюрприз приятным. Ведь приятных сюрпризов нам так не хватает. Так что сегодня только самое хорошее. Договорились?
2: Вот и славно, по рукам. Но знаешь, Женя, у президента Трампа для нас тоже есть сюрприз. И тоже приятный, но только для него самого. Все расскажем через пару треков.
1: Договорились.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенты». студенческие отряды «Начни уже сегодня».
7: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: И снова свежие новости из мира большой политики. И снова больших-больших денег.
2: Да, судя по документам, которые попали в прессу, наш старый знакомый Дональд Трамп, в прямом и переносном смысле этого слова «старый», решил, что сидеть в Белом доме и просто управлять страной – это скучно. Надо же и про хлеб насущный не забывать.
1: Согласно финансовой декларации, за прошлый год он заработал более полутора миллиардов долларов. И знаете, что самое интересное?
2: Ну что? Он продал коллекцию своих галстуков или кока-колы, не знаю.
1: Почти. Основной доход – это крипта. Причем семейный подряд. 500 000 он получил от своей компании World Liberty Financial, которую основал вместе со своими сыновьями.
2: То есть папа-президент не просто делает Америку великой, он делает великим и свой семейный кошелек. Даже это не все, да?
1: Конечно. Лучше бы на самом деле скворечники научил делать. Ну так, для начала. Еще 635 миллионов ему принесла продажа его собственной мем-монеты. Видимо, когда Трамп говорит «печатать деньги», он имеет в виду буквально.
2: Ну а чтобы вам не казалось, что он живет только цифрой, добавьте сюда еще 80 миллионов от судебных исков к медиакомпаниям, плюс миллионы за использование его имени в зарубежной недвижимости. Вот выйдет сумма там кругленькая, да.
1: Да, вот человек знает, как заработать и не останавливается ни перед чем. И знаете, есть один старый принцип – политика политикой, а частный бизнес президента поднимать надо.
2: Ну, конечно, он же в первую очередь бизнесмен. Пока одни переживают за курс доллара, Трамп переживает, чтобы курс его монет был выше крыши.
1: И знаете, как говорится в таких случаях? Трамп побеждает всегда, пока у руля.
2: Хотя бы и у себя в фантазиях, да, даже если у руля Белого дома. Главное, чтобы майнинг-ферма его дома не отключалась.
1: Да.
2: И свет там не отключили за неуплату.
1: В общем, мистер Трамп, мы все видим. Держим кулачки за ваш криптокошелек. И раз уж мы вас тут, ну, почти что похвалили, то ждите, скоро вам придет смс-очка с номером нашего криптокошелька. Нам тоже шекель не помешает, если честно.
2: Ну и не помешает, друзья, сбавить обороты и немного расслабиться. Для этого и создана наша игра «Дозаправка». Поиграем совсем скоро, а пока музыкальная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Дозаправка.
1: Мы знаем, что многие пойдут на празднование в город. В конце концов, намечается грандиозная программа «Салюты», о которых мы поговорим позже. Ну а что, если приобщиться к этому дню и нашей истории немного иначе?

0: конечно,
1: к таким-то праздникам.
0: И, друзья, прямо сейчас мы призываем вас заходить в наш телеграм-канал. Mm-hmm. Он «Минская волна» зовется. Там вы найдете последний пост с заданием на сегодняшний день. Вам нужно всего лишь разгадать, что мы нарисовали. И ответы присылайте в ответ в комментариях или же в Вайбер Телеграм 8029-10-10-307.
1: И давайте в этом интерактиве у нас будет победное число 20. Вот 20-го мы сегодня выбираем и, конечно же,
0: отправляем. На линию Сталина.
1: Да, и на всякий случай напоминаем, что все подсказки, которые могут вас натолкнуть на правильную мысль, на правильный ответ, находятся непосредственно в видео этого самого задания.
0: Так что смотрите со звуком и желательно считывайте всю мысль, которую я хотела донести. Если вы поступите по нашим всем 3-4 пунктам, то победа будет в ваших руках.
1: Ну а пока музыкальная пауза для того, чтобы выигрывать было не скучно.

0: Дозаправка.
1: Все смешалось в доме Облонских, но только не в нашем утреннем эфире. У нас, друзья, порядок, ясность и, главное, мы знаем имя человека, кто сегодня отправится покорять линию Сталина 3 июля.
2: Да, получается, не сегодня, а завтра в таком случае. Ну да ладно. Хотелось бы дать небольшой фидбэк сегодняшней нашей аудитории. Все, наверное, уже почувствовали себя метеочувствительными, потому что, ну, совсем не туда. И, конечно же, немножечко не знаем мы географию, как выяснилось.
1: Ну, подожди, но были и те, у кого со спортивным ориентированием.
2: Конечно,
1: все в порядке.
2: Были и те.
1: Наш вам поклон.
2: Многие ответили, что это как раз-таки у нас изображена линия Сталина. Но нет. Для человека с хорошим картографическим мышлением все было просто и очевидно. Особенно тут недалеко от нашего Минска все это дело находится. Сегодня правильный дал ответ. А ответ был Курган Славы.
1: Да.
2: Назвал ответ сегодня правильно Александр, номер которого заканчивается на... Юленька, я без очков. Назови номер, пожалуйста.
1: Александр. Последние цифры номера 95. 5-16. Александр,
2: ага.
1: Если вы нас слышите, привет вам огромный, уже готовьте сумку, чемодан, потому что 3 июля отправляйтесь на линию Сталина. Там пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабно-военно-историческая реконструкция и катание на танке.
2: Напоминаем, что для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Так что вот так ровно. Розыгрыш объявляется у нас законченным, однако не наш утренний эфир. Для того, чтобы открыть новый час, давайте сделаем это вместе с новостями и, конечно же, Яной Довбенко, которая скоро их нам принесет.
1: Полетели.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают абитуриентам и как продвигается освоение космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси на переговорах с лидером Индонезии заявил о серьезных перспективах для двусторонней работы. Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов в Индонезии достаточно дел, и страна готова к серьезному взаимодействию. Накануне министры двух стран уже провели встречу и обсудили основные направления сотрудничества. По словам президента, стороны о многом договорились. Теперь необходимо утвердить эти договоренности и без бюрократии двигаться вперед. Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов, поступающих по целевым направлениям. Внутренние вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля, а зачисление состоится до 12 числа. Для участия в конкурсе необходимо предоставить договор с организацией заказчиком, а также иметь средний балл документа об образовании не ниже 7. Абитуриентам предстоит сдать одно внутреннее испытание в устной или практической форме по первому профильному предмету. Всего на условиях целевой подготовки планируется принять около 6300 первокурсников.
0: К новостям в мире.
1: Раздельные встречи посредников с американскими и иранскими переговорщиками завершились в столице Катара – Дохе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны. По данным ведомства, на консультациях удалось достичь прогресса по реализации исламабадского меморандума о взаимопонимании. Стороны также договорились продолжить диалог. Следующая встреча будет назначена позже. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровлян-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. НАСА выделила 590 миллионов долларов на 4 миссии для создания постоянной лунной базы. Об этом сообщило агентство САМО. Контракты заключены с рядом компаний. Они доставят на Луну научные приборы к концу 2028 года. Эти миссии станут частью коммерческой программы НАСА по освоению спутника. Полученные данные помогут подготовить будущие пилотируемые экспедиции на Марс.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Не только улетное, но и доброе четверг,
5: доброе
4: друзья.
5: Утро.
4: Всем привет. И не простой четверг, а предпраздничный. Mm-hmm. Последний день короткой рабочей недели. И я лично уже начала планировать большие выходные. Ну, сами понимаете, всегда есть какой-то список дела. Если
5: это
4: нет,
5: да,
4: надо его придумать. В магазин съездить, если уезжаете из города, продукты купить, сумку собрать, чтобы в последний момент не бегать, как угорелые. Так что на работе сегодня все с умным лицом планируем.
5: Завтра государственный выходной, День независимости Республики Беларусь. Это значит, что сегодня нам нужно успеть абсолютно все. Ну а пока мы включаем музыку и создаем вам настроение. Последний рывок, держитесь. И, конечно же, улыбнитесь, пожалуйста. Потому что все будет обязательно хорошо, тем более, если мы с вами на одной волне, 97.4 FM.
4: Да, наши планы тоже не менее хороши. На этот час ожидается удачная посадка. Она будет совершаться под некий трек, который вы выберете и проголосуете в нашем инстаграме. Заходите, найдете последнюю сторис и выберите, что хотите послушать.
5: Также напомним, что летний зной уходит, но перед этим нам устроит настоящий аттракцион. Прокатим и вас на нем. Ну и через несколько треков мы узнаем, в каких местах будут празднования завтра. Точнее, даже салюты те самые обещанные. Mm-hmm. Расскажем после небольшой музыкальной паузы все, где по полочкам разложим.
4: Целый час еще насыщенный планами, какими-то новостями, интерактивами, ну и, конечно же, музыкой. Давайте ее и послушаем.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: на связи. Ну что же, напоминаем, что сегодня сокращенный день у нас не просто так, потому что завтра день независимости Республики Беларусь. И, как обещают, что салют начнется ровно в 23:00. Ну вот, ехать в центр, парковаться, потом в пробках стоять, не дай бог.
1: Ну или мерзнуть на остановке, еще непонятно, что по погоде будет. Вариант так себе, согласна. Мы нашли куда лучше, поэтому сейчас ваша шпаргалка на утро. Записывайте, в каком районе смотреть, не выезжая из двора.
0: Итак, классика. Парк Победы для тех, кто живет возле водохранилища или в центре. Если вы на Уручье или рядом, то маяк парка имени Павлова. То есть все великолепно.
1: Если живете на Востоке или возле Ботанического сада, ловите залпы в парке Уго Чавеса. А вот для всех, кто в Лошице или на Юго-Востоке, огни будут сиять в парке Янги Купалы.
0: Западные районы, внимание, обращаем на вас. Ваша точка – это набережная в Дроздах. Для жителей Чижовки и Автозаводского площадка прямо возле Чижовка-арены. То есть очень и очень близко. Замечательно.
1: Ну, и на десерт. Если вы живете в районе Восток-1, 2 или возле метро, главный фейерверк традиционно состоится у Национальной библиотеки. Это та самая алмазная картина. В общем-то, все просто. Смотрите свой пункт, выходите во двор или на балкон в 22:45, чтобы точно ничего не пропустить.
0: То есть нам такое нравится. Никакого транспорта, никакой толкучки. Только вы, небо и наш с вами общий праздник.
1: Слушай, а чего куда-то ехать? Мне кажется, даже просто, если выйти на улицу, ну, посмотри по сторонам и хоть какую-то точку ты выявишь. Потому что наш Минск-то, он такой, понимаешь, все рядом.
0: Абсолютно согласен. И напоминаем, что мы рядом с вами еще на протяжении, ну, как минимум получаса. Поэтому, ну, на всякий случай, мы-то знаем, что завтра в эфир мы не выйдем и скажем это прямо здесь. С Днем Независимости, дорогой наш прекрасный, дорогая наша прекрасная республика.
1: С наступающим праздником, любимый Минск.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
11: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
12: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Не секрет, друзья, что в Беларуси идет мощный погодный фронт. Терпеть жару осталось совсем немного, и синоптики уже предупреждают о резкой смене циклона. Погода будет меняться буквально на глазах. Вот еще светит солнце, а через 30 минут шторм. Сегодня обещают также антракт перед бурей. Начинается долгожданное похолодание, и по всей стране пройдут дожди, местами даже с жесткими грозами. Я думаю, эти кадры уже все с ночью видели.
2: Да, в Воложине происходило абсолютно на всякое настолько, что, мне кажется,
1: да
2: там...
1: Да и в Минске тоже бушевал ветер.
2: Да, ну вот, на самом деле, всю грозу я таки умудрился проспать, но результаты ее видел с утра. Ну вот, да. А завтра всех ждет подарок ко Дню Независимости. Идеальная погода для праздника. Днем ожидается приятная прохлада, где-то плюс 20. Ну вот, 27 уже будет ближе к вечеру. Самое время выходить
1: прекрасно,
2: на улицу.
1: Прекрасно, да. В выходные окончательная победа будет над жарой, и дожди пройдут уже по всей стране, окончательно смывая всю эту духоту. Ночи станут свежими, это плюс. Важно, что смена фронтов будет очень резкой, поэтому не удивляйтесь, если за полчаса солнечный день превратится в грозовой шквал или у кого-то будет болеть голова. Поэтому, друзья, будьте осторожны, следите за небом, ну и держите зонты наготове.
2: И, кстати, несмотря на то, что все мы любим грозу и в начале мая, и в середине
1: и в конце
2: июля,
1: августа.
2: И тоже, да. Если слышен гром через 10 секунд после вспышки, помните, что вы в близости к нему. Поэтому не прячьтесь ни в коем случае под деревьями, в поле или у воды. Можно в машине, так что закройте все окна, кузов защитит.
1: И даже дома рекомендуют тоже, особенно если частные дома, закрывать окна, чтобы никакие грозы вас не атаковали. Посыл этого дня: берегите себя, наслаждайтесь этим днем и предстоящими выходными.
2: А главное, нашим эфиром и нашей музыкой на МВ Радио. И, кстати, да, это будет почти что завершающий блок для нашего улетного утра, потому что мы на удачную посадку скоро заходим.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Удачная посадка».
1: И поскольку завтра, друзья, вся страна гуляет, мы отмечаем День независимости Республики Беларусь, у нас у всех выходной, мы решили напоследок устроить вам праздничное настроение. Уже сегодня, чего ходить далеко, да? И наш интерактивный опрос будет особенным. Он посвящен городу Минску, да и вообще всем городам Минской области, населенным пунктам и всей нашей любимой стране.
2: Итак, напоминаем, что мы с вами оказались уже в удачной посадке в нашей завершающей рубрике «Улетного утро», в которой придется сделать выбор между первой предложенной песней или второй предложенной песней. Обе они сегодня замечательны, как сказала Юля, посвящены городу. Ну а вот, а какая из них прозвучит под завершение эфира, это уже можно решить самостоятельно. Mm-hmm. В нашем Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в нашем Инстаграме, где очень уж удобный опросник лежит.
1: Решайте сами, какая песня попадет именно в ваше сердце.
2: Ну а мы пока что перейдем к их прослушиванию.

0: Браво! Этот город до сих пор, спустя 30 лет, как только слышишь первые аккорды этой песни, настроение поднимается автоматически. И хочется гулять по любимому городу и наслаждаться тем самым летом. Кстати говоря, клип снимали почти за копейки, но там засветился молодой Максим Аверин, да, тот самый, который потом стал звездой сериала всех. И в начале нулевых трек вообще-то занимал лидирующие позиции в чартах и звучал из каждого утюга. Вот так бывает, кажется, что не твое, а оно твое.
1: И очень летнее настроение задает именно этот трек, поэтому если он ближе к вам, ваше сердце попадает на 100%, голосуйте за него в Viber, Telegram 8 или 29 10 10 307 или же наш Инстаграм. Однако, скажем так, поскольку мы ждем небольшого похолодания, то, возможно, танцы минус будут про нас.
0: Остужать.

0: Танцы минус, город и интересный факт сразу вот про этот трек. Когда артист написал эту песню, он решил, что она слишком романтичная и инфантильная. Она не подходит его крутому сценическому образу и отложил все в долгий ящик. Думал, что она так и останется черновиком, а вот она, оказывается, взяла да выстрелила, а вот так, неожиданно.
1: Да, так бывает в жизни. Поэтому, друзья, если трек понравился, если вам он напомнил о своем любимом месте, городе, то присылайте свои ответы за него. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же заходите в Инстаграм и голосуйте там.
0: Так, нам нужна небольшая трехминутка для того, чтобы подвести все голоса. Ну а вы не забывайте, что вот наши социальные сети для вас и открыты. Поэтому пока музыка идет, голосуем поактивнее.

0: «Дачная посадка».
1: И кто бы что ни говорил, у каждого человека должен быть любимый город, любимое место, где он отдыхает, чувствует себя хорошо, может в любое время вернуться, и ему там будут рады. Так что сегодня мы посвящали нашу удачную посадку трекам, которые каким-то образом переплетаются с воспоминаниями о нашем любимом городе Минске, в котором мы живем, о ваших городах, в которых вы проживаете. Это Минская область, всем привет, да и вся Беларусь, не скучайте, привет-привет.
2: Вообще, на самом деле, лично мое пожелание, то, чтобы два трека прозвучали сразу. Они по-своему хороши, они по-своему прекрасны и по-своему трогают каждый свою струну нашей души. Но, однако, все-таки большинство... Правила у нас таковы, поэтому выбираем мы только одну. И сегодня это трек от группы «Танцы минус» «Город». Поэтому ее мы и включим.
1: Захотели все послушать более бодрый трек, нежели «Браво, этот город». Ну и ваша взяла. Пожалуйста, послушаем, как вы и хотели.
2: Ну а пока что мы говорим вам до свидания. И, конечно же, желаем великолепнейших выходных. Отдыхайте как можно лучше. Посещайте места, которые вы так хотели. И наслаждайтесь этим летом на полную. Напоминаем, что в понедельник мы с вами снова встретимся. Уже бодрые, уже отдохнувшие. Отдохнувшие хорошенечко, но не забывайте, на этом наш четверговый эфир не заканчивается ни в коем случае, потому что в 12 часов уже Ника Романова возьмется за дело, поднимет настроение до критической планки, когда уже надо будет слушать больше вечер, чтобы немножечко остудиться после ее пыла.
1: Нам от вас никуда не деться, в понедельник обещаем быть, в 7 утра улетное утро будет заряжено на новую неделю. Ну а пока, всем пока, хорошего четверга, проведите его сокращенно, насколько это возможно, а завтра уже будем отмечать и отдыхать. Кстати говоря, Беларусь, с наступающим тебя праздником!
2: С Днем Независимости!
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 25 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем нужно знать водителям и где мужчин больше, чем женщин.
0: Новости.
1: Президенты Беларуси и Индонезии подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, одобрена дорожная карта развития ключевых направлений взаимодействия на пятилетку. Стороны также подписали меморандумы в сферах промышленной кооперации, культуры, здравоохранения и аккредитации. Заключены соглашения о научно-техническом и торговом сотрудничестве государств. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Состояние пляжа и зон отдыха проверили в Беларуси. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Специалисты обследовали более 4500 объектов. Так были выявлены типичные для жаркого сезона нарушения. Ведомство потребовало устранить эти недочеты. К ряду нарушителей уже применили меры административного воздействия. Ведомство призвало отдыхающих соблюдать чистоту и не оставлять мусор на пляжах.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2200 человек. Такие данные привел спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Ранения получили более 11 тысяч жителей, свыше 12 тысяч человек остались без крова. Власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях и продолжают поиски под завалами. За все время зафиксировано более 700 повторных толчков, и их частота постепенно снижается. Отмечу, это землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет. К новостям регионов. Организацию дорожного движения изменят на мемориальном комплексе Курган Славы завтра в связи с празднованием Дня независимости. Об этом информирует ГАИ. Так, на подъездах к комплексу ограничат скорость до 40 км в час. Для удобства посетителей обустроят дополнительную парковочную площадку. Сотрудники ГАИ будут дежурить на месте и регулировать транспортные потоки. Водителей просят строго соблюдать требования временных знаков и сигналов регулировщиков. В ряде государств мира мужчин значительно больше, чем женщин. Лидером по этому показателю является Катар. Там почти 3/4 населения составляют мужчины. За ним следуют Объединенные Арабские Эмираты. Главная причина такого дисбаланса – трудовая миграция. В эти страны приезжает огромное количество иностранных рабочих, большинство из которых мужчины. При этом в целом в мире мальчиков рождается немного больше, чем девочек. В некоторых азиатских странах разрыв усиливается из-за культурных предпочтений.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать белорусам и какую школу запустят в России.
0: Новости.
1: Минск и Джакарта совпадают в целях на международных площадках и поддерживают друг друга. Об этом заявил президент Беларуси на переговорах с лидером далекой страны. Он отметил, что сотрудничество связывает страны более 30 лет. Александр Лукашенко напомнил, что белорусская делегация с первых сессий Генассамблеи ООН выступала против колониального угнетения Индонезии. Президент подчеркнул, что индонезийский народ успешно справился с теми вызовами. Сегодня Беларусь готова быть рядом с Индонезией в решении ее амбициозных задач. Сокращенный рабочий день перед Днем независимости будет сегодня в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве труда. Для большинства работников продолжительность работы уменьшается на 1 час. Если сотрудник трудится на неполную ставку, то время сокращается пропорционально. В организациях с непрерывным производственным циклом сокращения может не быть. В таких случаях переработку компенсируют дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочной работы.
0: К новостям в мире.
1: Шведский суд обязал компанию Google выплатить 1,5 миллиарда долларов компенсации за нарушение антимонопольного законодательства. Решение принято в пользу местного сервиса сравнения цен. В суде заявили, что Google незаконно отдавал предпочтение собственному сервису при поисковой выдаче. Изначально истец требовал почти 2,5 миллиарда долларов, однако эта сумма была снижена. Новостям регионов. Конкурс на лучшие малые архитектурные формы стартовал в Дзержинске. Об этом рассказали власти центрального региона. Состязание приурочено к областному фестивалю «Дожинки». Инициатива призвана сделать город еще более привлекательным и вовлечь жителей в его творческое оформление. Участники могут украсить город оригинальными арт-объектами. Заявки принимают до 31 августа. Авторы лучших работ получат денежные призы. Подробные условия участия можно узнать на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту запустят в России. Программа рассчитана на учеников 7-11 классов и включает лекции, IT-турниры, олимпиаду. Участников разделят на группы по уровню знаний, они разработают проекты, например, классификацию новостей или расчет индекса счастья. Преподавателями выступят эксперты по машинному обучению и члены жюри олимпиад.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер умеренный, при грозе порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Буйвила, и сегодня я хочу узнать, как работает ключ-карта.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Ключ-карта – это пластиковая карта для входа. Она нужна, чтобы открывать двери или турникеты. Внутри у нее есть маленький чип с кодом. Бывают карты с магнитной полосой и бесконтактные. Их просто подносят к считывателю. Как это работает? Три главных помощника – карта, считыватель и контроллер. Карта посылает сигнал, считыватель его ловит. Контроллер проверяет код. Если все правильно, доступ открыт. Такие карты используют в офисах, гостиницах и домах. В отеле карта открывает только твой номер. После отъезда карту перепрограммируют для новых гостей. Это удобно и безопасно. Если потерял карту, сразу скажи взрослым. Ее заблокируют, чтобы никто не мог попасть внутрь. Ключ-карта похожа на чип-ключ, но у нее другая форма. Она защищена от копирования.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Ключ-карта – это удобная и безопасная замена обычному ключу. Она открывает двери по сигналу чипа и легко перепрограммируется для новых владельцев. Потерял карту – сразу блокируй, чтобы никто не попал внутрь. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: На Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 26 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Нацбанке и можно ли понять язык птиц.
0: Новости.
1: Беларусь и Индонезия договорились о безвизовом режиме для белорусских граждан. Об этом президент нашей республики сообщил на переговорах в Джакарте. Также принято решение об открытии посольства Индонезии в Минске и запуске прямого авиарейса. По словам президента, белорусы уже оценили такое туристическое направление. Теперь граждане нашей страны могут свободно посещать эту страну без оформления виз. Ранее Беларусь уже предоставила индонезийцам право въезда на 30 дней. Банки Беларуси выявили более 120 поддельных денежных знаков. Такой статистикой за первые три месяца года поделились в Национальном банке. Среди фальшивых денег было около 100 банкнот и более 20 монет. При этом за этот период не было выявлено ни одной поддельной белорусской купюры. Основной валютой для мошенников остается доллар США. На него пришлось более 60% всех подделок. Также значительно выросло количество фальшивых евро, в основном за счет монет номиналом в 2 евро.
0: К новостям в мире.
1: Европа не сможет отказаться от закупок американских вооружений. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, около 20 миллиардов евро из специального фонда для Бундесвера уже предусмотрено для закупок оружия в США. Германия уже заказала у американской стороны истребители, тяжелые вертолеты и зенитные комплексы «Патриот». При этом Берлин планирует в дальнейшем делать основной упор на европейское оружие. Однако полностью обойтись без американских поставок сейчас невозможно. К новостям регионов. Праздничные выставки будут работать на Кургане Славы на выходных. В субботу гостей встретят Крупские и Молодечнинские районы. Гостям предложат мастер-классы по соломоплетению, изготовлению текстильной куклы, выставкой меда и изделий из льна. В воскресенье Пуховичские и Несвежские районы представят локации «Партизанский лагерь», фотозону «Письмо солдату». Также выставку вышитых картин и дегустацию продуктов. Вход свободный, локации будут работать с 11 до 16 часов. И в завершение выпуска. Женщина расшифровала язык птиц. Открытие сделала исследовательница из США. Она изучала звуки зебровых омадин более 10 лет, а затем проанализировала их с помощью искусственного интеллекта. В ходе экспериментов выяснилось, что омадины не просто издают сигналы, но и понимают их значение. За это исследование женщина удостоена премии в $100 000. По мнению организаторов, с помощью искусственного интеллекта общение человека и животных может стать реальностью уже к 2030 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья мои, ну что за день? Что не день, то праздник. Во-первых, сегодня четверг, но он ведь как будто бы пятница, потому желанный и уже очень-очень любимый, сокращенный накануне большого праздника Дня Независимости Республики. Поздравляю нас всех, всей стране успехов, благополучия и только самого светлого будущего. Предлагаю на длинных выходных по этому случаю обязательно встречаться, обниматься, поздравляться. Кстати, поздравляться можно начинать уже и сегодня. У нас здесь между делом есть эфирный чат на 45-й минуте каждого часа. Вы, главное, присылайте свои пожелания и приветы, а я, Ника Романова, все озвучу. Наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Добавим драйва между делом.

0: Проблемы в современном обществе действительно встречаются очень разные. Вот, например, после этой ночи кое-где одного памятника не досчитались.
1: В курсе дела.
0: Посольство России сообщило о краже памятника Пушкину в Германии, на западе ее. Скульптура была из бронзы высотой почти 2 метра. И вы знаете, все бы ничего, если бы это была исключительно такая невероятная тяга к искусству. Но многие высказывают уверенность в том, что злоумышленников привлек именно цвет мед, а не образ поэта. И это не просто акт вандализма, а симптом глубоких системных проблем, которые переживает современная Европа. Не только экономических, но и в том числе сложная миграционная обстановка, за которую ответственна нынешняя политика ЕС. Во Франции, например, дошло до того, что негодующая толпа обстреляла муниципалитеты самолетиками. Да-да, бумажными такими самолетиками. Недовольные превращением Франции в Алжир требуют теперь отправить мигрантов домой, запуская бумажные самолетики с лозунгом «Реэмиграция» по административным зданиям. И пока политики ЕС не спросят себя, почему их города теряют памятники, а жители – надежду, эти симптомы будут лишь усугубляться, а культуру продолжат сдавать на металлолом.

0: наши синоптики на сегодня обещают лед не только в бокалах. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Вот, а я о чем. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 по северо-западу до плюс 33 по юго-востоку страны. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза, ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе местами тоже шквалистое усиление 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23-25, вечером плюс 19-21.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Настало время заглянуть в ваши мысли, друзья, и узнать, о ком вы ходите и думаете, который день, конечно, из ваших сообщений.
1: Эфирный чат.
0: Привет большой семье Замченко и Тиховским. Люблю всех. Ваша Машка написала нам. А Мария, ну вы вот прям чувствуется как заряжены. Молодечно будет, конечно же, от вас в восторге. И не будет знать, куда деваться от такой энергии. А вообще-то прекрасно, что у вас есть уже конкретный план, и вы его придерживаетесь. Пусть главное с погодой повезет, а то не очень пока прогноз на субботу и воскресенье. Ну, надеюсь, вас дождь обойдет стороной. От Вано есть сообщение. Привет, моей любимой девчонке Риточке Сологуб, ты лучшая. Жди, примчу вечером. Ну, можно сказать, и признание в любви. Правда же, засчитываем. Надеемся, что Риточка ваша тоже останется довольна таким приятным сюрпризом. Отличного вам дня, ребята. И следующая песня на МВ Радио очень сильно секси от Мадонны и Сабрины Карпентер.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Русской волне».
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация на границе и о чем предупреждают ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Мьянму. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня состоится его встреча с лидером далекой страны в формате один на один. Лидеры планируют обсудить сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. План совместных действий уже включает конкретные мероприятия на ближайшие 2 года. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом затруднена, об этом сообщает Госпогранкомитет. Фиксируются большие скопления легковых авто. Например, на границе с Польшей въезда ожидают около 200 таких машин. Примерно такая же очередь образовалась на рубеже с Литвой. Что касается большегрузного транспорта, около 550 фур стоят на границе с Польшей.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная жара установилась в США, об этом пишет издание ABC News. Под угрозой из-за высоких температур оказались около 160 миллионов человек. Предупреждения об опасности объявлены в 30 штатах. В ближайшие дни в крупных городах столбики термометров поднимутся до 42-45 градусов. Ситуация осложняет то, что аномальная жара совпала с празднованием Дня независимости страны. Так, из-за работы кондиционеров резко возросла нагрузка на электросети. Синоптики предупреждают, что зной и высокая влажность задержат почти на всю текущую неделю. Милиция перейдет на усиленный режим работы в День независимости. Особое внимание стражи закона уделят безопасности граждан. Так, на мероприятие не допустят людей в нетрезвом состоянии с оружием, колющими и режущими предметами, а также с пиротехникой. Родителей просят не оставлять детей без присмотра. Также в милиции напоминают, что подросткам до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых после 11 вечера. При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу обратиться к правоохранителям или позвонить по номеру 102. Три сильные вспышки произошли на Солнце сегодня ночью. Об этом сообщают российские ученые. Специалисты отмечают резкий рост активности светила. Однако показатель в 5-10 раз ниже прогнозных значений, и причины такого расхождения пока не ясны. Ранее на Солнце образовалась самая крупная с начала года группа пятен. Она уступает только области, которая в мае стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова, уже Артем Титов, расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом на МВ Радио.
1: Друзья мои, отложите ложки, включите громче звук. Здесь я, Ника Романова, и у меня между делом для вас и для нас с вами вообще замечательные новости. Особенно для тех, кто не знает, куда поехать в отпуск. Так вот, Беларусь и Индонезия достигли договоренностей. Нас ждут открытие посольства, безвизовый режим для белорусских граждан и запуск прямого авиарейса между странами. Ура! Осталось накопить на это деньги. Ну а если вы хотите интересно провести время, никуда не выезжая из страны, то в этом часе как раз будет такая возможность. И называется она у нас «Игра из песни слов не выкинешь», в которой кому-то достанется поход не в лес, нет, а в развлекательный центр «Пикселенд». Поэтому не пропустите условия и принимайте активное участие обязательно.
0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: время от меня хотят все только одного, конечно же, подарков. И у меня как раз есть сертификат на одного в чудесное место под названием Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Песни слов выкинешь.
0: Ну и поскольку мы с вами уже со вчера раз таки оказались в июле, именно эту песню мы будем слушать от группы 5 утра. Во фрагменте одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Давайте будете сегодня 28-й по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера и посетите Pixieland. Итак, пусть улыбнется удача, ну, каждому, но только одному. 28-му. Ну и вот задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

Очень популярная песня. Сейчас она звучит из ваших утюгов, если они настроены на МВ-радио, потому что у нас она в ротации очень-очень часто появляется. Так что вы наверняка справитесь легко с заданием. Да, я это наблюдаю по вашим ответам уже. Пошла вычислять 28-го по счету, друзья. На всякий случай, Viber, Telegram 8029 1010 307, номер для смс 9704. Вот еще раз задание.

0: Вот сейчас и выясним, что за сеньор или сеньорита посетят от нас центр Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи, для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны, конечно же, тоже. Pixeland в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, чтобы получить билет в центр Pixeland, нужно было разгадать мой музыкальный ребус, а именно, что было запикано во фрагменте песни группы «5 утра» в июле. И вы прекрасно все справились с этим заданием, потому что в ответе должны быть исключительно поцелуи. Их я и получила от вас великое множество.
1: Правильный ответ.

0: И пусть каждый вечер, друзья, в нашем этом июле будет незабываемым, ну а невероятным сделает его, конечно же, Pixi Land. И отправляется туда от нашего лица, от МВ Радио, 28-й по счету с правильным ответом, а им стал Валера. Валера! 6282, последние цифры номером Валеры. Валер, если вы меня слышите, я вас поздравляю, улыбнитесь. У вас все сложилось сегодня в этом 2 июле. И пусть весь июль также прекрасно складывается.
1: Из песни слов

0: друзья, прямо сейчас предлагаю поставить как раз все точки над «и» и над вашими сообщениями.
1: Эфирный чат.
0: Прилетело кое-что от Стаса. Привет моим друзьям в старые дороги, пацанам Артему и Сашке и прекрасной Алине. Ой, слушайте, вы как хорошо, наверное, время проводите это летнее, что вы уже с друзьями, понимаете, еще и разгар рабочего дня. Ну а вдруг вы, например, на каникулах, я ж не знаю, сколько вам лет, да, в любом случае, отличного вам дня и прекрасного настроения. Вы молодцы, что проводите, кстати, сегодняшнюю всю историю с нашей волной. Спасибо. Екатерина еще кое-что написала. Хочу передать привет своей доченьке Сашеньке и другу Данику, сыночку Мишеньке и сыночку Лешке, а еще любимому мужу Павлу. Ого! И поблагодарить за отличный отдых на Нарочи. Вот это я понимаю. Люди демографию в стране поддерживают, да? Какие вы молодцы. Я тут всех пересчитала. Получилось 4 детей. Ничего себе. Вы герои нашего времени. Так у них же еще они на этом не остановились, друзья. У них же еще и собачка есть, Екатерина написала. Ну, считайте, тогда у вас как будто бы и 5 детей. Вот помните, время было, да, когда мать героиня была там от 7 или от 8 вот, детишек. А сейчас, я считаю, если

0: может быть, прямо сейчас покажется странным, но меня вот в данную секунду мало интересует, что он будет делать ночью. Гораздо увлекательнее, о чем расскажет прямо сейчас днем. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Ну, ночью, как и все порядочные люди, вообще-то я сплю.
0: Думала, потому... храпишь, ты скажешь.
1: Нет, такого недостатка я, к счастью, лишен.
0: Да ты не знаешь, ты же один живешь.
1: Я думаю, если бы я храпел, то мой кот бы очень настойчиво мне об этом рассказывал. Но не об этом речь, конечно же, идет, а о новостях. Давай, кстати, с тобой поговорим о следующем. Вот ты считаешь себя удачливым человеком?
0: Слушай, я еще считаю себя суеверным человеком, поэтому я ж теперь боюсь тебе отвечать, чтобы не сглазить. Понимаешь, о чем дело? Поэтому я вот промолчу.
1: Я хорошо.
0: Но молчание
1: хорошо.
0: Знак, ты сам знаешь чего.
1: Твою точку зрения я понял. Но вот тогда еще один вопрос. Вот ты как-то, ну, проверяешь свою удачу, там, ну, например, лотерейные билеты купишь или...
0: Нет, нельзя проверять.
1: Нельзя,
0: нельзя,
1: да?
0: Нельзя проверять. Можешь вот опять же сглазить, понимаешь?
1: Ну, вот смотри.
0: Пугнуть.
1: Тебя я услышал, а вот чуть позже я расскажу историю об одной американке, которая решила проверить свою удачу, но совершенно не тем способом, на который в принципе стоит обращать внимание. А что же там произошла за ситуация, ждем через несколько минут.
0: Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Беларусь рассматривает Индонезию как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент нашей страны по итогам переговоров с лидером островного государства Прабова Субианта. Александр Лукашенко отметил, что официальные Минск и Джакарта активизировали многие связи в последнее время. Политик уверен, такое взаимодействие принесет пользу обеим республикам. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова выполнять все достигнутые договоренности с Индонезией. Более сотни белорусов понадобилась медицинская помощь из-за тепловых травм. О такой статистике за последние полторы недели рассказали в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, специалистам пришлось направить в больницы около 50 человек. Представитель госрегулятора подчеркнула, жара может представлять серьезный риск для здоровья людей. Потому жители Беларуси призывают следить за своим состоянием.
2: Новостям в мире.
1: Не меньше 90 человек утонули во Франции за последние две недели. Об этом сообщила министр спорта европейской страны. По ее словам, люди стараются находиться у воды из-за аномальной жары. Некоторые отдыхающие не умеют плавать, но все равно заходят в акватории, что приводит к трагедиям. Отмечу, что метеорологи ожидают новой волны жары во Франции на предстоящих выходных. Потому некоторые регионы страны готовятся вновь перейти в режим повышенной готовности. Новостям регионов. Новая доска почета появилась в Жодино. Стенд представляет собой электронные дисплеи. На них можно увидеть имена и названия лучших предприятий и работников города. В общей сложности речь идет примерно о 20 специалистах и 10 компаниях. Также сейчас на доске почета разместили поздравления с Днем независимости Беларуси. И в завершение выпуска. В США женщина украла более 500 лотерейных билетов. История развернулась в штате Флорида. Менеджер одного из магазинов заметил массовую недостачу квитков. Руководитель изучил записи видеокамер и выяснил, что одна из работниц забирала лотерейные билеты себе. Таким образом, американка смогла выиграть около 40 тысяч долларов. Однако теперь женщине грозит ответственность перед законом. Ее дело уже передали в суд.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом на МВ Радио.
1: Друзья, если вы вдруг еще не догадались, у нас сегодня между делом четверг, но он как будто бы пятница. А по пятницам мы вместе с управлением МЧС Минской области всегда заботимся о нашей с вами безопасности. И поскольку по прогнозу синоптиков погодка на ближайшие дни, скорее всего, испортится, мы дадим краткие рекомендации при непогоде. Итак, что нужно делать? Например, при сильном ветре желательно не выходить на улицу, убрать предварительно, как-то сообразить вещи с балконов и дворов, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и шатких конструкций, а на улице обходить старые здания стороной, линии электропередач и мосты, держаться от этого подальше. При грозе, если вы вдруг дома, закройте обязательно окна и двери, отключите телевизор, радио, электроприборы и не пользуйтесь телефоном, держитесь подальше от проводки и антенн. При грозе, если вы на улице, не прячьтесь под одинокими высокими деревьями. Лучше лечь на землю или присесть в яму, траншею и голову опустить вниз. Не бегать, не купаться и отойти от велосипедов, мотоциклов и так далее более чем на 30 метров. В машине закройте окна и оставайтесь внутри. С возвышенности нужно спуститься вниз и держаться подальше от линии электропередач. При сильном дожде, потопе желательно оставаться в здании или на работе, поездки отменить, не заходить в подземные переходы и подвалы, при подтоплении подняться на верхние этажи, отключить газ и свет и закрыть окна. В любой непонятной ситуации, сложной и так далее, звонить в МЧС по номерам 101 или 112. Ну, надеюсь, что вы все правильно поняли. Чуть позже в игре «Факт или фейк» мы закрепим эту информацию обязательно, и заодно разыграем автономный пожарный извещатель. Так что здесь Яника Романова. Всем безопасных выходных.
2: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
3: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
4: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.

0: Вот именно потому, что мы люди, а не роботы, с нами в этой жизни всякое может случиться. И поэтому мы с управлением МЧС Минской области вас об этом всегда предупреждаем, снабжаем важной информацией, а еще очень нужной в каждом доме штуковиной – автономным пожарным извещателем. Именно он на кону, и вот как его можно получить.
1: Факт или фейк?
0: У нас викторина «Факт или фейк», а это значит, что я вам кое-что, какую-то информацию расскажу. Ваша задача определить, это правда или вымысел. И, соответственно, ответ «Факт или фейк» нужно прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 28-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от управления МЧС Минской области. И задание такое. Если на вас золотое кольцо или серьги или цепочка, неважно, в общем, какое-то ювелирное украшение, то молния, скорее всего, в непогоду ударит именно в вас. Как вы думаете, это факт или фейк? Так, немножко минутка позитива от Ники Романовой. Вот такой я сегодня веселый человечек. Факт или фейк, друзья? Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Если на вас золотые украшения, то молния, скорее всего, в нас с вами и ударит. Факт или фейк?
1: Факт или фейк?

0: танцую как суперзвезда, главное не в грозу под дождем, сказали бы в МЧС. А все потому, что это небезопасно. Ну а еще больше полезных советов в рубрике
1: «Факт или фейк».
0: Ну и давайте выяснять, как же все-таки себя желательно вести в непогоду. И вот у меня было такое утверждение, убеждение, что если на нас, мол, надеты золотые украшения, например, кольцо, цепочки, серьги, неважно, молния, скорее всего, ударит тогда именно в нас, попадет. Мне понравился ответ одного абонента, ну, не знаю имени, написали так. Это фейк, но прикольная отговорка на курорте снимать обручальное кольцо. Ну, непогода была, молния шарахала, снял колечко на всякий случай, да? Вот. Но супер вариант. Действительно, фейк. Я сегодня именно такой засчитывала, как правильным. Молнию привлекает высота и электрический заряд, а не металл в украшениях. Металлические предметы, будь то, например, зонты, удочки, антенны, опасны тем, что возвышаются над нашим телом, а не своим металлическим составом в принципе. Так что снимать украшения во время грозы бессмысленно и бесполезно. Главное убрать высокие металлические предметы над головой или отойти куда-нибудь подальше от них. Но тут мы обсуждали с моими коллегами вот этих самых суеверных людей, которые на всякий случай, подстраховываясь во время молнии, скидывают в себя всякие разные украшения. Друзья, вы когда вот это скидываете, вы заодно и свою локацию нам тоже, пожалуйста, скидывайте. Мы тогда будем по следам, понимаете, как следопыты и кладоискатели ходить и собирать. Мы, знаете, мы молнию не боимся. Мы уже тут на радио все пережили, понимаете, у нас иммунитет. Ну а 28-м с правильным ответом, что это фейк, у меня сегодня оказался вот то ли Евгений, то ли Евгения. Я не знаю, подписано просто Женька, на аватарке сладкая парочка изображена. Так что я вот даже не поняла, кому имеет отношение. Расскажите, кто из вас кто, друзья, очень интересно. Ну и ловите заодно подарок от МЧС Минской области, автономный пожарный извещатель. Как говорится, безопасность молодым в каждый дом. Поздравляю вас, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок.
1: Факт.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какое решение приняла корпорация Apple.
0: Новости.
1: Беларусь приветствует решение Индонезии об открытии своего посольства в нашей стране. Об этом заявил президент Беларуси на переговорах с лидером островного государства Прабова Субианта. Александр Лукашенко считает, что дипломатическая миссия поможет нарастить взаимодействие между двумя странами. Политик подчеркнул, официальный Минск способен предложить Джакарте множество товаров и услуг. Потому президент уверен, что усиление сотрудничество увеличит благосостояние народов обеих республик. Первый энергоблок белорусской атомной электростанции успешно выработал 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. О таких результатах деятельности объекта за все время рассказали в Министерстве энергетики. Как отметили в ведомстве, подобного количества ресурса хватает для обеспечения всех потребителей Беларуси как минимум в течение года. Представители госрегулятора подчеркивают, реактор также позволил сократить вредные выбросы в атмосферу более чем на 20 миллионов тонн.
0: К новостям в мире.
1: Новые переговоры между США и Ираном пройдут примерно через две недели. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Хадад». Вместе с тем, журналисты не приводят других подробностей предстоящего мероприятия. Отмечу, что вчера состоялись непрямые переговоры представителей официальных Вашингтона и Тегерана. Мероприятие прошло в столице Катара – Дохе. Как заявили в Министерстве иностранных дел арабского государства, делегации продвинулись в решении ряда вопросов. К новостям регионов. Дополнительную автопарковку организуют у Кургана Славы завтра. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел Минисполкома. Правоохранители приняли такое решение, чтобы увеличить удобство людей во время празднеств в рамках Дня независимости. Вместе с тем, специалисты рекомендуют гостям брать с собой минимум вещей. Такой подход ускорит прохождение личного досмотра. Напомню, завтра на Кургане Славы состоятся различные мероприятия по случаю праздника. И в завершение выпуска. Корпорация Apple сократила производство последней линейки айфонов. Об этом пишет издание MacRumors. По информации журналистов, объем выпуска снизился примерно на 15%. Вместе с тем, специалисты отмечают, такая ситуация происходит постоянно в середине лета. Люди ожидают презентации новой линейки устройств техногиганта в сентябре и потому реже покупают уже представленные смартфоны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Дневной сеанс.
1: А помните, друзья, то странное чувство, когда в детстве вы смотрели «Зачарованных» и искренне верили, что где-то в соседнем подъезде тоже живут сестры с магическими силами? Так вот, химкинские ведьмы – это именно то самое ощущение, только повзрослевшее и немного, как бы сказать, подуставшее от жизни. Я села смотреть из любопытства и осталась, на многое закрывая глаза. Ну, давайте обо всем по порядку. По сюжету здесь три мошенника. Обретают сверхъестественные силы и не знают, как от них в итоге избавиться. Сначала они успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от незнакомки реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света видеть будущее, а Оля тех, кого уже нет среди живых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет эти так называемые подарки себе. И в поисках идеального кандидата встречают коварного колдуна-искусителя. Скажу честно, этот сериал – идеальный аналог с «Зачарованным», только с русским колоритом и без пафоса Лос-Анджелеса. Здесь те же бытовые заклинания, истории из разряда «Я ведьма, но мне надо ребенка в школу отвезти» и та же теплая ванильная атмосфера, где добро и любовь обязательно победят. Ну, давайте без лишних прикрас. В целом, сериал предсказуемый, и если вы ждете глубины, проходите мимо. Кроме того, к актерской игре, если честно, некоторых героинь у меня тоже большие вопросики. Но справедливости ради все-таки замечу, для просмотра с детьми или подростками это просто находка. Никакой тебе кровавой жести, сложных моральных дилемм и двусмысленных сцен. Чистая, уютная фэнтези, под которое можно есть попкорн и обсуждать с семьей, как бы вы сами поступили на месте героинь. Ну а что еще нужно, собственно, на длинных выходных?
0: Дневной сеанс.

0: Окунись в атмосферу лета с «Минской волной».
1: А, кстати, вот вам подробности про атмосферу лета от наших синоптиков. По данным Белгидромета, с завтрашнего дня заметно посвежеет, потому что в Беларусь придут прохладные воздушные массы северо-запада Европы. Вот чего бы хорошего к нам оттуда пришло, да? Да не тут-то было. Но пока вполне себе по-летнему и приемлемо. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 по северо-западу до плюс 33 по юго-востоку страны. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза, ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе местами тоже шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25, вечером плюс 19-21.
0: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

Душа в душу, разговоры между делом мы продолжим теперь уже после праздников. Я, Ника Романова, буду встречать вас здесь с хлебом, солью, караваем и отличным настроением в понедельник в полдень. Обязательно подключайтесь, а то знаю я вас, так наотдыхайтесь за выходные, что потом вас и не соберешь. Ну а сегодня вас, кстати, собирать вокруг себя на нашей волне будет еще как дома шоу с Викой Красовской и Владимиром Николаевичем. Так что всем отличного продолжения, завершения этого дня и с наступающим праздником. Пока!

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области

0: области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь намерена сотрудничать с Индонезией и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларуси и Индонезии необходимо развивать кооперацию в разных сферах. Об этом заявил президент нашей страны во время переговоров с лидером островного государства Прабова Субианта. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск обладает достойными компетенциями в ряде направлений. Например, политик предложил официальной Джакарте производить автомобили и другой транспорт по белорусским технологиям. Также президент выделил возможность транзита индонезийских товаров в Европу через нашу республику. И в продолжение темы. Беларусь и Индонезия намерены развивать сотрудничество в медицине. Об этом заявил министр здравоохранения нашей страны Александр Ходжаев. По его словам, ряд зарубежных компаний желают продвигать свои препараты на белорусском рынке. Аналогичный интерес проявляют и отечественные производители лекарств. Кроме того, официальный Минск предлагает наладить обучение студентов и повышение квалификации медиков из Индонезии в белорусских вузах и институтах.
0: К новостям в мире.
1: Германия выделяет около 20 миллиардов евро на закупку оружия из США. Об этом сообщил министр обороны европейской страны. По его словам, официальный Берлин заказал у Вашингтона истребители, тяжелые вертолеты и зенитные ракетные комплексы «Патриот». Глава ведомства признал, что Германия пока не может отказаться от приобретения боевых средств и техники у Соединенных Штатов. Напомню, страны Европы стремятся снизить долю военных закупок у США из-за нестабильной политики Белого дома. Беспилотник ударил по автобусу с гражданами Беларуси. Инцидент произошел на погранпереходе между нашей республикой и Брянской областью России. Транспортное средство направлялось в Анапу. В нем находилось около 20 человек. Согласно последней информации, дрон врезался в лобовое стекло машины, пока она находилась на стоянке. В результате происшествия травмы получили 2 человека. Пострадавшим оказали помощь. Они отказались от госпитализации. Специальная группа уже доставляет всех наших соотечественников обратно в Беларусь. И в завершение выпуска. Команда ученых разработала новый вариант универсальной вакцины от респираторных инфекций. По словам исследователей, средство создает иммунитет против разных штаммов гриппа и коронавируса. Также экспериментальный препарат должен защищать организм от тех патогенов, что поражают дыхательные пути. Первые тесты разработки прошли на грызунах. Эксперименты показали эффективность новинки. Ученые намерены продолжать улучшение вакцины для ее применения на людях.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: When I spent the summer on you.
1: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: Я думаю, все слышали про то, что в России сейчас проблемы с топливом, и машины буквально ломаются из-за плохого бензина. Так вот, оказывается, смешарики предсказали топливный кризис еще 13 лет назад. В рилсах завирусился фрагмент серии 2000.

Их трек – икона поп «I love it». Эта песня всегда славилась своим дерзким припевом «I don't care». Звучит как гимн жаркому и беззаботному лету. Давайте слушать.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какую тему обсудили Беларусь и Китай, а также что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Глава нашей страны встретится с лидером азиатского государства. Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудят наиболее актуальные вопросы сотрудничества официальных Минска и Нейпидо. Предположительно, речь пойдет о межгосударственном взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков провел встречу с одним из вице-премьеров Китая Лю Гуцзюном. Руководители обсудили торговые отношения между двумя странами. В частности, речь шла о возможности увеличения отечественного экспорта в Поднебесную. Также высокопоставленные деятели затронули реализацию финансовых проектов и взаимодействие в сфере инвестиций.
0: Новостям в мире.
1: Сильные штормы пришли в некоторые регионы Польши. Непогода охватила разные части страны. Сильные бури, град и порывистый ветер повредили крыши многих домов. Также стихия приводит к падению деревьев, затоплению некоторых участков и отключениям электричества. Значительный ущерб получили и сельскохозяйственные угодья. Экстренные службы получили сообщение не меньше, чем о 2500 различных инцидентов. Ответственные структуры работают над ликвидацией их последствий. Стали известны новые подробности удара беспилотника по автобусу с гражданами Беларуси. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, в результате происшествия травмы получили 3 человека. Их направляют в Гомельскую областную клиническую больницу. Там пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Все остальные пассажиры и водители машины уже находятся в нашей стране. Напомню, инцидент произошел сегодня в Брянской области России. И в завершение выпуска. Две болезни значительно увеличивают риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Так считает группа ученых из Китая. По их словам, речь идет о раке крови и лимфатических систем. Специалисты проанализировали десятки исследований о пациентах с такими недугами. Эксперты пришли к выводу, что у этих людей вероятность появления инсульта и сердечной недостаточности вырастает как минимум в 3 раза. Потому ученые призывают медиков внимательно следить за состоянием пациентов после раковых недугов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, если вы тоже думаете, что четверг – это маленькая пятница, забудьте. Ведь сегодня четверг – это официальный канун больших выходных. Привет, наша любимая страна, в эфире «Как дома» шоу на МВ Радио.
2: Да, у микрофона Вика и Володя. На календаре предпраздничный вечер. А это значит, что мини-отпуск уже стартовал. И погода сегодня просто идеальная. Жарко, но не так, как вчера. И могу сказать о том, что можно дышать полной грудью. Не прятаться от солнца тоже советую.
1: Ну, план на этот вечер нас максимально ленивый. Бросаем все рабочие мысли, наливаем что-нибудь вкусное и настраиваемся на долгий релакс. Впереди классные выходные, мы начинаем их прямо сейчас. Поэтому, друзья, ловите правильный вечерний вайб, выдыхайте, и впереди наша любимая игра.
2: Перепелка. Оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: радио. Перепелка.
1: Ну что, Володя, на часах 17:21, я уже слышу, как пробки уплотняются в нашем городе, потому что особенно выезд из города точно сейчас не самое простое место, но мы готовы разыграть классный подарок, чтобы вам не было скучно сидеть на заднем сиденье, либо в качестве пассажира. Когда вы что-то советуете своему водителю, не раздражайте его, да?
2: Просто скажите, куда мы едем, и все.
1: Да.
2: А он уже вас довезет.
1: И номер запомните, 8029-1010-307, пригодится для того, чтобы забрать этот подарок. Билеты в мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон, интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Да, есть на кону билетик для посещения. Что нужно сделать? Внимание, инструкция. Сейчас вы услышите музыкальную композицию, которую сегодня сгенерировал искусственный интеллект по имени X. А что решил сделать? Самую известную композицию нулевых просто переделал в своем стиле, стиле танго. Ну, и я могу вам сказать, задача у вас следующая. Узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называется. 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Вы туда присылаете свое сообщение с именем, фамилием автора или исполнителя и названием песни. А победный номер у нас будет...
1: Ну, пускай
2: давай.
1: Будет два.
2: О, серьезно. Хорошо. Ну, давайте послушаем, что мистер X нам накропал.
0: Перепелка.

0: музыкальная композиция. Ну что ж, я могу сказать, что мы заинтриговали слушателей.
1: Я скажу больше, я не отгадала эту песню, хотя я считаю, что я идеально разбираюсь во всех фабрикантах.
0: Да.
1: Ну, подсказка уже прозвучала. Ждем ваши ответы, второе сообщение победное.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: признаюсь сейчас для всех, для наших слушателей, что нулевые, особенно начало их, было для меня самым ярким временем в жизни.
1: Потому что
0: мы еще тогда зажигали, ходили на дискотеки. Время такое было еще не совсем активно. Мы были погружены в социальные сети, да. Мы больше офлайн общались, да. Mm-hmm. Я сейчас немножко такой стала, вот как бабка, знаешь, рассказывает, раньше деревья были большие.
1: Да.
0: Но, и скажу, время было, правда, абсолютно с другим вайбом. Мы одевались совершенно иначе. И я, когда смотрю концерты из нулевых, я люблю иногда это делать, и я смотрю ту самую моду, в чем выступали артисты, как они выглядели, какие прически, иногда хочется повторить.
1: Ну, не расстраивайся, пару лет, и все вернется.
0: Оно уже вернулось. Джинсы на низкой посадке уже в тренде.
1: Вот, ты уже сказала о том, что, значит, нулевые, там было классно. Конечно, классно. Я вообще девчонкам завидовал. Там в клуб до 12 можно было бесплатно зайти.
0: Да,
1: девчонкам.
0: Можно было.
1: А парни только и успевали шук-шук-шук-шук-шук свои эти самые кровные денежки отдавать.
0: Ну, а сейчас так в клубы активно, кстати, не ходят люди.
1: Ну, сейчас больше
0: времени проводят по-другому.
1: Вот такие, знаешь, такие спокойные, такие размеренные кафешки там, или там просто променад по Минску. Потому что можно где угодно сейчас остановиться. Вот повернулся, опа, кафе. Повернулся, опа, ресторанчик.
0: А повернулся, увидел мир иллюзий, в который мы сейчас билеты разыгрываем.
1: О, а и сейчас даже узнаем, я так понимаю, кто выиграл, да? Только
0: конечно.
1: Сначала послушаем перепелочку.
2: Перепелка.

0: не говори, а мистер Икс сегодня постарался,
1: мне
0: да?
1: Мне даже захотелось аргентинское танго станцевать. Да. Правда, если бы я умела это делать.
0: Да умеешь, это в крови у нас.
1: Ну, хорошо. Ну что, давай слушать правильный ответ и называть уже имя победителя.
0: Хорошо, я согласен. Давай послушаем, что же это. Оригинал.

0: это тезка нашего новостника Артема Титова.
1: Да, это Юрий Титов.
0: Да, это Юрий Титов. Песня «Понарошку», которая принесла Татьяне с последними цифрами номера 7807 билеты в мир иллюзии. Точнее, один билет, который вам точно принесет массу удовольствий. Там и фотозоны, и интерактивные лабиринты. И там можно здорово провести время. Обязательно приходите, наслаждайтесь. Если никогда не были, обязательно фотографируйтесь и отмечайте «Минскую волну».
1: Да, абсолютно верно. Ну что ж, билет мы разыграли. У нас есть еще один конкурс буквально через пару минут. Точнее, нет, через минут 20 мы поговорим и про еду, и про то, что можно выиграть.
0: А мы сейчас расскажем буквально через несколько минут, что не дает выспаться генеральному секретарю НАТО Марка Рютте.
2: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: У меня к тебе вопрос. Такой, знаешь, ну, можно сказать, такой личный.
2: Ну,
1: у,
2: давай,
1: у
2: попробуй.
1: У тебя со сном все в порядке? Не страдаешь бессонницей?
2: Нет, у меня все прекрасно.
1: Да?
2: Я не страдаю.
1: Ну, вот тебе повезло. В отличие, понимаешь, от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Он тут признался журналистам, что Россия буквально не дает ему спать по ночам. Представляешь масштаб проблемы?
2: Ой, бедный. Я-то думала, ему соседи с перфоратором мешают или котики под окном орут. Ну, мало ли, что там происходит. А там геополитика спать не дает, Володь. А он не пробовал классические методы? Ну, там, ромашковый чай, овечек посчитать. Ну, или кого они там считают?
1: Ну, вот я хотел предложить тоже ему овечек посчитать. Но, по-моему, когда он глаза закрывает, у него прыгают рубли и танкеры с нефтью. Прыг-прыг-прыг, вот так. Причем, заметь, человек работает на этой должности всего ничего, а мешки под глазами уже стратегического назначения.
2: Слушай, ну, ему, может, работа не подходит, но это другое. Но если обычный человек не спит, он пьет мелатонин. Все же знают, да? Там
1: да.
2: Джетлаг, когда бывает. А если генсек НАТО не спит, он, наверное, сразу подписывает указ на закупку еще пары тысяч танков. Ну так, для успокоения нервов.
1: Ну да, лучшее снотворное – это крепкая броня. В общем, друзья, если вы сегодня тоже встали не с той ноги и чувствуете себя разбитым, не переживайте.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто поступит в вузы без экзаменов и для кого может быть важен витамин С.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Мероприятие организовали в столице азиатского государства Нейпидо. Александр Лукашенко уверен, что две республики должны выстроить образцовые отношения для других стран региона. Потому политик призвал коллегу активизировать сотрудничество Беларуси и Мьянмы. Региональные вузы Беларуси зачислят более 350 победителей университетских олимпиад без вступительных испытаний. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, такие ребята отличаются очень высоким уровнем подготовки. Средняя оценка их аттестатов превышает уровень 9 баллов. Глава ведомства подчеркнул, что олимпиады позволяют привлечь в региональные вузы сильных студентов. В свою очередь, ребята могут получать образование и затем работать на малой родине.
0: К новостям в мире.
1: Взрыв произошел в столице Сирии – Дамаске. Об этом сообщает главное информагентство страны. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли 4 человека, еще около 10 получили ранения. Правоохранители оцепили район происшествия. Причины взрыва пока неизвестны. К новостям регионов. Новый рентген-кабинет открыли в Логойской центральной райбольнице. Главной особенностью структуры стал усовершенствованный цифровой флюорограф. По словам медиков, он позволяет вдвое снизить лучевую нагрузку на пациентов. Также аппарат должен делать более качественные снимки, что позволит быстрее выявлять различные заболевания. Кроме того, модернизация улучшила условия труда и отдыха специалистов рентген-кабинета. И в завершение выпуска. Витамин С может быть важен для здоровья мозга пожилых людей. Так считает группа ученых из Японии. Они изучили состояние примерно 2000 человек. Их средний возраст составил около 70 лет. Исследователи сравнили множество показателей и пришли к выводу, что объем серого вещества в мозге людей был меньше при низком уровне микроэлемента. Негативный эффект заметили и в отношении функций памяти и внимания. Вместе с тем ученые отмечают, результаты их работы еще нужно подтвердить в новых исследованиях.
0: Новости компании.
1: Филиал «Слуцкие электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает, установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих правил является неоправданным риском. Полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить, несопоставимы. Сообщить о случаях хищения электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, Володя, у тебя в машине работает кондиционер?
2: Нет.
1: Да ладно.
2: Серьезно?
1: Ты на кабриолете ездишь?
2: А, ну, нет, я езжу, да, вообще на кабриолете, на двухколесном. Не забывай, у меня кондиционер такой природный. Со всех сторон обдувает, поверь.
1: А я вот иногда мечтаю о том, чтобы прокатиться на кабриолете. Был у меня опыт, но вот в последнее время погода не позволяла. Но когда началась жара, мне кажется, это полезнее для здоровья, нежели кондиционер.
2: А ты заметила, что много очень автомобилей появилось без крыши? И все такие едут, важные, пафосные, в очках такие. Их локоны развивают. А что это я слюной пустил?
1: Володя, ой. Ну мы рады за вас. Но все же, знаете, сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 6 баллов. ДТП произошло на пересечении улиц Лукьяновича и непосредственно Максима Богдановича. Образовался очень длинный затор. Вообще в Зеленом Луге что-то происходит.
2: Да.
1: Улица Якуба Колоса и пересечение улицы Белинского тоже затруднено движение. Логойский тракт, выезд из города. Улица Широкая практически вся стоит. И далее съезд с Калиновского. Два ДТП сразу вижу. Друзья, что-то там не то. На пересечении с улицей Седых. Что я еще вижу? А я вижу проспект Независимости, весь стоит. Выезд также из города. Ну, как и с тобой пророчили, что все будут выезжать. Улица Орловская, Долгиновский тракт, Старовилинский тракт и улица Нововилинская пробка. ДТП сразу несколько произошло на проспекте Независимости и пересечении улицы Янки Купалы. Также на улице Ленина имеется пробка. Ну и выезд из города со стороны Партизанского проспекта также стоит.
2: Вот именно про выезды я сейчас и расскажу. Проспект Независимости во все стороны кольцевая притормозила движение. Логойский тракт вообще стоит, то есть и внешняя, и внутренняя кольцевая, к сожалению, сейчас практически не двигается. Дальше у нас есть Долгиновский тракт, там выезд на внешнюю кольцевую проблематичен. И еще одна проблема, которая сейчас говорится, это на улице Притыцкого, там уже разошлось, вот сейчас обновилась карта, разошлось ДТП, но все равно затруднен выезд из города. Есть еще проблемы на выезд на МКАД и внешнюю и внутреннюю сторону, это со стороны Малиновки, да, это Дзержинского. И еще один вопрос, который встанет перед глазами у наших, конечно же, водителей, это ситуация, сейчас вам скажу, да, на Игуменском тракте, там, как обычно, с этой звездной, или как она называется, бриллиантовая развязка, там большие проблемы. Все остальное, кстати, в зеленом свете.
1: Ну, а нас, как всегда, игра, что не так у шефа, уже на горизонте виднеется. Будем готовить изысканное блюдо. Тем более, к выходным всегда хочется побаловать себя. Надеюсь, мы идею вам дадим.
2: Все, не буду спойлерить, молчу. Поехали.
0: Обстановка на дороге.

0: и ароматно, как дома.
1: Вик, у тебя есть опыт общения с розовым фламинго?
2: Ну, конечно, я песню знаю как минимум, и, возможно, в моих фантазиях я с ним общалась.
1: А вот я могу тебе сказать о том, что победитель нашего конкурса может не только пообщаться, но и покататься на розовом фламинго.
2: Где это?
1: А вот, смотрите-ка, самая интересная и свежая информация. Покататься на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также в живописных Дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Вот так вот. Получите незабываемый час романтики для веселья всей семьи. Ну что, погнали кататься? У нас есть пригласительный. Причем на 4 персоны.
2: В общем, большой компанией вы сможете покататься на катамаранах. Это моя детская мечта. Я признаюсь честно, я люблю катамараны. А летом, когда погода шепчет, когда и в Дроздах, и в парке Янки Купалы можно, я так понимаю, пришвартоваться где-то.
1: Абсолютно верно. Главное, чтобы что? Правильно, работали ноги.
2: Да, у нас они работают. Но еще лучше работает наша связь с нашими слушателями.
1: И руки. Да.
2: 8-0-29-10-10-307. Запоминайте, это номер Вайбера и Телеграма. Пригодится для игры «Что не так у шефа».
1: Абсолютно
2: где
1: верно.
2: Где мы будем готовить сегодня вкусную французскую закуску. Я думаю, если вы никогда не пробовали, то на этих выходных мы вам даем задание отведать этот деликатес, потому что я, признаюсь честно, один раз в жизни готовила, ко мне приезжала подруга, и нам понравилось. Почему я потом завязала? Ну, я знаю почему. Потому что...
1: Хлопотно.
2: Не хлопотно, нет. Я съедала ингредиенты до приготовления.
1: А, ты все пробовала.
2: Да.
1: А потом готовить уже нечего было.
2: Да, потому
1: понимаю.
2: Что, ну, в общем, запеченный камамбер с багетом.
1: О, ну, божественная закуска.
2: Это вкуснейшее. Знаете, когда подруга приехала, когда вы наслаждаетесь вот этим вечером теплым за окном, что может быть приятней?
1: Поменять новую тарелочку с багетом.
2: Да, но я расскажу еще секрет этого уникального блюда в том, что ты знаешь такую картину «Постоянство памяти» Сальвадора Дали.
1: А, где течет сыр.
2: Да,
1: Часы.
2: А
1: прости,
2: он
1: да.
2: действительно вдохновлялся камамбером, когда
1: вот.
2: Писал эту картину. Вот те самые текучие, жидкие mm-hmm. часы созданы благодаря вот этому блюду. Потому что раньше, кстати, камамбер был не белоснежным, как мы сейчас привыкли, а раньше он был такой серо-голубой с коричневыми пятнами. И только в 20 веке, в начале, стал выглядеть более аппетитно и эстетично.
1: Ввели фильтрацию просто, пойми.
2: Да,
1: вот
2: да.
1: это было интересно. Так что, давай
2: будем готовить.
1: Да?
2: Будем готовить мы, как я уже сказала, запеченный сыр камамбер с багетом. Mm-hmm. Если никогда не пробовали, как я уже сказала, отведайте. Если нет, приготовьте дома. Я, как всегда, добавлю что-то
1: вот
2: лишнее.
1: Я хотел бы узнать, конечно, тоже. Интересно, а узнают ли наши слушатели?
2: В общем, если поймете, что я лишнего добавила в состав этого блюда, присылайте ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-10-10-307. Побеждает сегодня второе сообщение с правильным ответом.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления нам понадобится сыр камамбер, обязательно багет французский, оливковое масло, чтобы сбрызнуть, конечно же, чеснок, свежий розмарин, тимьян, черный свежемолотый перец, корнишоны, жидкий мед, орехи и ягодный соус клюквенный или брусничный.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что? Я, например, вот все, пальчики облизал, прям-таки крошки все собрал. Спасибо, Вика, что приготовила.
1: Ну, я с удовольствием делала это, особенно виртуально. Надеюсь, получится на выходных тоже приготовить дома.
0: Я также виртуально и наелся.
1: Ну, мы с тобой команда.
0: Да-да.
1: Ну, в общем, что происходило? В игре «Что не так у шефа» я готовлю какое-то блюдо, добавляю что-то, что никогда туда не идет в составе.
0: Вообще ни в каком смысле,
1: никак. Любой бы повар сказал, ну, что со мной что-то не так. Не слышал. Слышу хруст безе, сказали бы мне. Но я добавила, конечно же, что-то необычное сегодня, но запутала знатно наших слушателей.
0: Секундочка занудства. Хочешь?
1: Хочу.
0: 22% только ответили правильно.
1: Да, это действительно так, потому что я готовила французское блюдо, а мы как бы не очень хорошо в этой кухне разбираемся.
0: Если бы вы сказали, что мы готовим драники, там было бы 100% попадание. А
1: конечно,
0: тут...
1: да, и запутала, потому
0: французы,
1: что...
0: Французы, конечно, вот так вот намудрили, намудрили.
1: Они везде и всегда так делают. И я тебе скажу
0: в
1: больше.
0: В Лувр не ходите.
1: Я тебе скажу больше, что запеченный камамбер с багетом не такое уж и простое блюдо. Знаешь почему?
0: Да.
1: Потому что если ты вдруг забудешь и не сделаешь надрезы сверху сыра вот этой шайбы...
0: Да-да-да, которая плотненькая.
1: Там при высокой температуре создается давление, и он может разорваться в духовке. И уж
0: сделать
1: потом вам ничего не захочется. А мыть духовку, поверьте, так себе история.
0: Да, а если еще забыл, знаешь... Ай, ладно, завтра помою. Нет.
1: Нет.
0: Ни в коем случае, потому что это цемент навсегда уже, если сыр и гречка. Я это знаю как по холостяцкой жизни.
1: Но я тебе скажу больше, придется духовку менять, это уже очень дорого получится, поэтому можно в ресторане где-нибудь заказать.
0: Так что, расскажем?
1: Расскажем, конечно же. Мед входит в классический состав.
0: А в нашей программе...
2: Что не так у шефа?
1: Конечно же, не входят корнишоны.
0: Вот.
1: Это лишний элемент, который не идет в состав, а вот мед, он запутал всех наших слушателей, потому что французы добавляют что-то сладкое к вот этому пикантному сыру тягучему.
0: Тут
1: или
0: да.
1: Вот мы говорили, что есть там варенье, ягодное какое-то.
0: Клюквенное.
1: Именно, клюквенное.
0: Вот, клюквенное.
1: Или
0: вот.
1: Брусничное,
0: да,
1: что-то
0: да,
1: такое,
0: да, да,
1: что
0: да.
1: часто сочетается с мясом и сыром.
0: Да, абсолютно верно, да. Ой, я уже представил.
1: Ну,
0: так,
1: все.
0: А есть человек, который сегодня...
1: Вторым.
0: Не сегодня, а вот в ближайшее время сможет хорошенько прогуляться в парк Янки Купалы и, конечно же, увидеть, а не только увидеть, но еще и покататься на фламинго, лебеди или акуле.
1: Официально объявляю, эксперт высокой французской кухни сегодня завоевал мою любовь, признание всех слушателей.
0: Мне сейчас фанфары включить?
1: Обязательно. Она прислала второе сообщение, что это корнишоны, зовут Виктория. Виктория, мы вас поздравляем, что вы прекрасно разбираетесь в этом замысловатом блюде. И отправляйтесь, вот куда Володь сказал,
0: да.
1: на фламинго будете кататься, на лебеди или на акуле, уже сами определитесь.
0: В общем, главное собрать компанию из 4 человек, потому что у нас пригласительный на 4 персоны. Ну что ж, вот это мы разыграли. А теперь... Буквально через несколько минут мы узнаем, как разыгрывает Америку Дональд Трамп. Будет интересно.
1: Давай.
0: Оставайтесь с нами.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: курсе дела.
1: Ну, как и говорил, у нас сегодня действительно есть о чем немножко с Викой пообщаться и посмеяться. Я могу тебе сказать о том, что очень у многих, я говорю сейчас про Америку, а точнее про одного человека, все красиво сходится по экономическим делам.

0: да, в Израиле, Марк Хаккаби, отчитался о гениальной сделке с недвижимостью. Участок земли в Иерусалиме, земля обетованная, под постоянное американское посольство они купили, внимание, всего за доллар.
1: Подожди, $1 за землю в Иерусалиме. Mm-hmm. То есть пока Трамп летит на самолете за 400 миллионов, его посол гордо передает министру иностранных дел Израиля бумажку вот с Джорджем Вашингтоном и пишет в соцсетях. Готов поспорить, президент гордится этой сделкой.
0: Ну вот, я думаю, интересно, они выстрелили эту бумажку или старенькую подсунули? Именно Хаккаби так и сказал. Вик, это... высокое искусство баланса. В одном месте Трамп размахивает на сотни миллионов, а в другом, ну, стартовая цена, пачка жвачки, наверное, ну, настоящая, просто настоящий король недвижимости.
1: Ну да, перенос посольства в Иерусалим Трамп задумал еще в 2017 году. А финальный чек за землю оказался скромнее, чем плата за парковку у этого самого посольства. Интересно, а Катар свой самолет тоже за доллар обратно не попросит?
0: Ну, не знаю, давай не будем подсказывать им бизнес-идеи. Лучше хорошую музыку послушаем, а еще узнаем что-то новенькое и серьезное. Да, от нашего Титова,
1: да,
0: Артем.
1: Артем Титов скоро в студии с новостями. Мы еще час проведем вместе с вами. Заходите в соцсети, обязательно проголосуйте. А у нас тема такая интересная. Когда лучше идти в отпуск? Зимой или летом?
0: Да, ждем ваших откровений на нашем Вайбере и Телеграме.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: волне.
1: 97.4 FM.
0: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем предупреждают белорусов и какая компания понесла убытки из-за нейросетей.
0: Новости.
2: Независимость позволяет белорусам строить процветающее государство. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин во время торжественного мероприятия к предстоящему Дню независимости. Глава правительства отметил, что мир и суверенитет являются одними из самых важных элементов развития любой страны. Потому руководитель призвал соотечественников беречь родину и работать на ее благо. Также премьер-министр передал белорусам поздравления к празднику от имени президента. Жителям Беларуси следует воздержаться от поездок в приграничные области России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. Он напомнил, что российские регионы ежедневно сталкиваются с опасностью удара беспилотников. В таких условиях гарантировать полную безопасность путешественников невозможно. Потому руководитель призвал белорусов отказаться от поездок в приграничные области России до окончания спецоперации. Напомню, сегодня в Брянской области беспилотник ударил по автобусу с нашими соотечественниками. Пострадали 3 человека.
0: К новостям в мире.
2: Евросоюз намерен ограничить возраст использования соцсетей в рамках всего сообщества. Об этом пишет издание Euractiv. По информации журналистов, официальный Брюссель готовится представить инициативу в сентябре. Тем не менее, пока неизвестно, какой именно возраст определят минимальным для возможного открытия аккаунтов на онлайн-площадках. Напомню, ряд европейских стран уже прорабатывают ограничения на доступ детей и подростков к соцсетям. К новостям регионов. Борисовский завод «Белджи» поставил рекорд по объемам продажи автомобилей на рынке Беларуси. Об этом сообщили на самом предприятии. В компании отметили, что люди приобрели более 4300 машин за прошлый месяц. Такой показатель является наилучшим за все время работы организации. Представители завода отмечают, что спрос на выпускаемый транспорт растет с начала года. Такую ситуацию поясняют разными факторами, в том числе программами поддержки покупателей. И в завершение выпуска. Корпорация Ford привлекла 350 опытных инженеров из-за проблем с технологиями искусственного интеллекта. Руководство компании признало, что слишком сильно положилось на те нейросети, что проверяют качество выпускаемых машин. После внедрения алгоритмов покупатели стали гораздо чаще жаловаться на проблемы с купленным транспортом. В итоге организации пришлось нанять как ранее уволенных, так и специалистов со стороны для исправления сложившейся ситуации.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: мамасита.
1: Свое родное, как дома шоу.
2: Ну что, друзья, привет, да. Кто подключился, кто еще окончательно не отключился от радио, от Минской волны, потому что я знаю, что многие любят проводить время в абсолютной тишине на выходных.
3: Есть такое. Но... Ну, просто делаю такой, знаешь, детокс информационный и звуковой.
2: Но без нас, мне кажется, ни одна грядка не сможет вот даже да, быть проколота.
3: Да, морковка плохо будет расти. Ты
2: у нас
3: что?
2: Же музыка лечебная.
3: Да, конечно.
2: Но у нас вообще голоса с тобой, которые заряжают позитивом.
3: Ставьте банку, сейчас будем заряжать.
2: Вот, а лучше сделайте погромче, потому что начинается наш третий совместный час. Это говорит о том, что мы будем обсуждать какую-то интересную тему, в которой мы с Володей абсолютно на разных
3: полюсах.
2: Да, полюсах. И сегодня будем обсуждать, когда же лучше отдыхать, зимой или летом.
3: Да, это правда.
2: Ну, я как настоящая девушка, которая каждый год мечтает отправиться на море. Я скажу больше. Я когда была на море, я уже думала, куда я полечу в следующий раз. Но я еще не придумала.
3: Ну давай, расскажи, сколько у тебя купальников было?
2: Было много, я все не надела. И все уже об этом знают.
3: Да, но конечно.
2: Не важно, но не берите много купальников. Это тоже такое важное замечание. Да. Я расскажу, что лето, конечно, это, не зря говорят, маленькая жизнь. Тебе нужен минимум вещей. Футболка, шорты, шлепанцы. Ты готов покорять мир. Заходишь в теплое море, солнце греет кожу. Никаких пуховиков, никакого гололеда. Полная свобода, витамин D в чистом виде.
3: Ну, я могу тебе сказать о том, что, конечно, все это правильно, может быть. Но с другой стороны, вот пляж, толпы людей, вот это вот хачапури, пахлава, холодная пена.
2: Массаж.
3: Массаж, да, вот это вот все. Это так надоедает. Mm-hmm. А зимой, это же эстетика, горнолыжные склоны. Есть чистейший горный воздух. Да даже у нас можно добраться на какую-нибудь из высоких частей и прям-таки красиво сшагануть вниз. А глинтвейн вечером нашкурить убитого тобою медведя. Представляешь?
2: Сбитого.
3: Или
2: когда
3: сбитого.
2: Ты склона летишь.
3: Нет, там уже не медведь, там олень.
2: Ну, кабан какой-нибудь пробежать может.
3: Да. В общем, на самом деле, да. Летом классно, но мне кажется, что зимой все-таки более-менее интереснее можно провести время в отпуске.
2: А я тебе скажу, что зимний отдых намного дороже летнего. Кто бы что ни говорил.
3: Чего это?
2: Если вот ехать на какой-то действительно горнолыжный курорт, тебе отдых обойдется в круглую копеечку. Почти в два раза больше, чем съездить на море. Вот сейчас в сезон, когда много возможностей у каждого из нас.
3: Ой, не знаю. Я вот как-то так все-таки думаю о том, что, во-первых, все ринутся сейчас туда, вот, там уже не пройдешь. Я молчу про лежаки, там, но если у тебя пляж с огромнейшей галькой, то, поверь, я лучше постою.
2: Ну, ладно, ты будешь стоять, а я скажу номер. Пишите ваше мнение 8029-1010-307. Как вы считаете, отпуск лучше брать зимой или летом?
1: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Русское радио. Батл мнений.
1: Когда лучше брать отпуск зимой или летом? И, Володенька, скажу тебе, я честно, большинство, конечно же, за летний отдых.
2: Ну, кто бы спорил.
1: Он самый доступный.
2: Многие просто не умеют кататься на лыжах и
1: сноуборде. Нет, смотри, летом можно. Я хоть и не фанат и ни в коем случае не адепт этого мероприятия, но летом можно идти в поход. Да, это Вика тоже достаточно экономный вариант отдыха и отпуска. Именно летом мы ходим все на фестивали под открытым небом. Сколько уже в Минске прошло.
2: Есть такое,
1: и по выходным, ты сам знаешь, по субботам, где происходит возле Дворца спорта, такие мероприятия классные идут. Все работает, все открыто. В общем, все равно в нашей жизни самые яркие события чаще всего происходят именно летом.
2: А зимой Новый год. Вот тебе, понимаешь, ответил. И тут, если в новогоднюю ночь, как пойдешь куда-нибудь за подснежниками, поверь, отдых будет все 12 дней.
1: Хорошо, зимой постоянно темно. Зимой ты просыпаешься темно, засыпаешь тоже ночь. Даже вот эти праздничные огни, иллюминация.
2: Тебя не спасают?
1: И меня не спасают.
2: Вообще?
1: Я вот, а у нас еще чаще всего зимой, но эта зима была по-настоящему снежной,
2: которая. Даже не вспоминай, передергивает.
1: Мечтали. Но по большей части у нас слякоть, у нас какие-то такие дожди, такая неприятная погода.
2: Ну и что? Что?
1: Ну, потому что летом как-то гармоничнее
2: отдыхать. В природе нет плохой погоды. И могу тебе сказать, даже если слякоть какая-то, можно выйти просто в парк прогуляться.
1: Гулялся ты зимой в парке?
2: Однажды, да.
1: Раз в 10 лет. Ну, не гуляем. Мы столько шагов, сколько делаем летом.
2: Хорошо.
1: Мы не делаем зимой.
2: Хорошо. Зато зимой можно уехать в южные страны в 3 раза дешевле.
1: Неправда.
2: Правда?
1: Ну, очень редко.
2: Правда.
1: Но это надо ловить, это надо быть охотником за дешевыми турами.
2: Я вот сижу напротив охотницы, а она точно знает, когда нужно ехать и куда нужно ехать.
1: Ну, ты тоже, кстати, знаешь, когда лететь.
2: Да.
1: Вот обращайтесь, мы с Володей тут немножко эксперты.
2: Спец!
1: Да, как словить недорого.
2: Ну, правда. Хорошо, мне нужно отдохнуть зимой. Ну, я не хочу отдыхать здесь, в нашей слякотной, да? Можно же куда-то в другое место поехать, где нормальная зима.
1: А в санатории?
2: Я и санаторий. Ну, в принципе, звучит.
1: А ты знаешь, что жемчужные ванны, а душ Шарко, а электрофорез?
2: О-о-о, ты знаешь эти названия?
1: Я козырями пошла. Я уже знаю.
2: Опасно.
1: В общем, ребят, пишите, зима или лето, когда лучше отправляться в отпуск, что, по вашему мнению, поможет вам найти ту самую гармонию, энергию от отдыха?
2: Когда вы любите отдыхать?
1: Ну, давай.
2: Вот так.

0: свое, родное. Как дома шоу. Батл мнений.
1: Ну что, Володя, прочитаем парочку сообщений наших слушателей, которые в большинстве своем все-таки на моей стороне, но есть и любители зимнего отдыха и, конечно же, отпуска. Вот Макс написал: лето однозначно, зимой отпуск — это просто легальный способ депрессовать дома под одеялом.
2: Вот Ольга написала: голосую за зиму. Летом на пляже я чувствую себя как шурма в гриле. Хочу в горы, пишет она, молодец.
1: А Светлана вот пишет: а я совместила, улетела в январе в Таиланд. Из минусов: лететь пуховики неудобно, но в принципе можно снять. Из плюсов: все завидуют загару на работе. Но если получится показать еще.
2: Да, вот я об этом же, зимой. Хотя ты знаешь, что в офисах тепло, так что можно и маечку какую-нибудь одеть такую. Дмитрий, какое лето? Вы цены на билеты видели? Зима рулит, горнолыжка, вой, ван лайф прям-таки.
1: Ирина, только лето. Зимой, чтобы просто выйти на улицу, нужно собраться, как на Марс. Три слоя одежды. Это не отдых.
2: Ну, давай, вот фиксируем. Да, Артур написал: мой идеальный отпуск — это диван, сериалы и пицца. Нормально?
1: Ну и вообще погода не имеет к этому никакого значения.
2: Вообще, по-моему, вот это отдых круглый год.
1: Ну вот Елену я еще прочитаю.
2: Ну, давай.
1: Она пишет: голосую за лето, потому что это единственный шанс выгулять все свои платья, которые пылятся в шкафу. Елена, я сейчас вспомнила, что я тоже не все платья надела за это лето, а оно же быстро пройдет, а платья пылятся. Ну, в общем, тема на эти выходные.
2: Ну нет, я могу сказать, во-первых, знать погоду нужно, чтобы выгуливать платье. А мы сейчас об этом расскажем, правильно?
1: Да. Оставайтесь на волне.
0: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, ветер порывистый и, когда будет гроза, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 11-17, по юго-востоку до 20. Максимально днем 20-27 градусов тепла.
2: На эту ночь передают следующую температуру: плюс 12, плюс 14, северо-западный ветер, переменная облачность без существенных осадков. Местами по городу слабый туман. А вот на следующий день плюс 23, плюс 25, западный ветер, переменная облачность во второй половине дня, кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: Ну а мы всех поздравляем с наступающим праздником, с Днем независимости Республики Беларусь. Проведите здорово, классно эти выходные под звуки радиостанции «Минская волна». Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения. Встретимся на следующей неделе. До свидания.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская волна.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию, днем от 20 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 15 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 25 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.